Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

0: радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Заходят как-то поэт Вячеслав Иванов и композитор Сергей Толстой в бар. Ну, точнее, не в бар, в моднейший московский театр варьете «Максим». Дело происходит в 1913 году. Ресторан открыл всего месяц назад, цитата, «знаменитый московский негр Федор Федорович Томас». Это слова сейчас были певца Александра Вертинского, который, кстати, тут тоже выступал, но не в этот вечер. Я даже как-то вам рассказывал историю Федора Федоровича. Он родился в США, в семье бывших рабов, и при рождении его звали Томас Брюс. Его родители после гражданской войны в Америке стали довольно успешными фермерами, но будущего Федора Федоровича достал расизм соседей, он перебрался в Европу. Поначалу он работал в ресторанах Парижа, Лондона и Монте-Карло, но в 1900 году переехал в Россию, где устроился в самый знаменитый ресторан – в Яр. Сначала он работал тут официантом, потом метрдотелем, скопил денег и затем стал партнером хозяина ресторана – Алексея Судакова. И, кажется, еще они отлично друг друга понимали, потому что сам Судаков тоже начинал прям с самого низа, с мойщика посуды. На двоих Судаков и Томас выкупили разорившийся увеселительный сад «Аквариум» и сделали его снова великим. «Аквариум» стал точкой притяжения всей Москвы. Тут выступали певицы и хоры, тут отличный ресторан под открытым небом. А хозяин Федор Федорович, ну, точнее, один из двух хозяев, стал настоящей звездой ресторанного бизнеса Москвы. Программа в саду самая привлекательная. Федор Федорович, пользуясь своими старыми знакомствами, приглашает выступать тут разных звезд из Европы. Конечно, сад «Аквариум» — это не сцена императорских театров. Сюда все приезжали выпить, закусить, познакомиться с дамами, порешать делишки. На сцене играет ненапряжная музыка, а зимой еще каток работает. Дела идут отлично, партнеры Алексей Судаков и Федор Томас не успевают считать денежки. И вот в октябре 1913 года Федор Федорович уже сам открывает театр варьете «Максим». Это что-то вроде ночного клуба, ну то есть это не ресторан. Тут подают алкогольные напитки, кофе, десерты. Но главное, чем был знаменит театр варьете «Максим»? Своей ежедневной программой. Точнее, не ежедневной, а ежевечерней. Точнее, ночной. Программа на вечер и на ночь состояла примерно из 20-30 номеров. Вот я прямо сейчас смотрю на афишу, и тут оригинальное американско-негритянское трио «Филадельфия», парижская этуаль мадемуазель Мика Жоржеско, исполнительница восточных танцев мадемуазель Дасмарова, балерины сестры Бекефи, и еще романсы тут есть, и цыганский хор, и вообще все на свете. У Федора Томаса было реально чутье на новшество. Именно он, например, привез в Россию аргентинское танго как раз тогда, в 1913 году. Короче, театр варьете «Максим» — это просто бриллиант среди московских развлечений. И вот именно сюда, холодным октябрьским вечером, и заходят Толстой и Иванов. Атмосфера внутри самая непринужденная. Дымят сигары, хохочут дамы, а на сцене в это время происходит что-то совершенно необыкновенное и кажется вообще плохо подходящее к окружающему веселью. На сцене пятеро молодых людей с кожей оливкового цвета. В центре явный их руководитель, и он играет на вине, на старинном индийском инструменте. Это что-то вроде ситара. Струнный инструмент мало на что похожий, но вы прямо сейчас слышите вину на фоне, у нее очень узнаваемый звук. Выглядит сам музыкант при этом как молодой индийский бог. С огромными, сияющими, мягким светом глазами, длинными вьющимися волосами. И весь его вид говорит о том, что он вообще не должен был оказаться здесь, в этом храме разгула и порока. Просто представьте себе клубы сигаретного дыма, снующих официантов, хлопающие пробки бутылок шампанского и примерно вот такую вот музыку со сцены.

Человеком, который играл на вине в тот вечер, был суфий и музыкант Хазрат Инаят Хан. И у него был контракт с варьете Максим. Хазрат Инаят Хан родился в 1882 году в городе Барода на западе Индии в мусульманской индийской семье потомственных музыкантов. И музыка была для него не просто призвание, а предопределение с рождения. Дед Хазрат Инаят Хана основал в Бароде музыкальную академию, которую мальчик, естественно, закончил, и он изучил в ней все музыкальные стили, которые были тогда в Индии, и южные, и северные, освоил несколько музыкальных инструментов, в том числе, кстати, европейских, например, фортепиано. В 18 лет он уже был известным музыкантом и путешествовал по Индии с концертами. Я в этом выпуске много раз буду сравнивать музыкальную традицию Индии и Европы, но прямо сейчас важно то, что в Индии музыка неразрывно связана с верой. Ну, начиная от того, что быть музыкантом — это буквально значит выполнять свое божественное предназначение. Ты родился в семье музыкантов, значит, это твой духовный путь. Но и сама музыка — это посвящение божеству, это ритуал, это духовная практика. Вот южные индийские раги могли быть посвящены, скажем, Шиве. И Хазрат Инаят Хан, конечно, их знал и играл. Рага — это основа индийской классической музыки. И при этом, как вы понимаете, рага — это не просто музыкальная форма, это нечто большее. При этом, да, Инаят Хан был индийцем и мусульманином. Его родной город сейчас находится в штате Гуджарат, то есть прямо на границе с Пакистаном. А в то время никакого Пакистана не существовало, это все было Индией. Так вот, ислам, да, если мы задумаемся, он, в общем-то, не одобряет музыку как развлечение. Но в исламе есть мистические ордена, суфийские ордена, и в некоторых из них изучают музыку и познают Бога через музыку. А Инаят Хан как раз был суфием. Суфию необходим учитель. Ну, то есть я имею в виду учитель на духовном пути. Не такого рода учитель, которого вы встречаете в школе на первом уроке. Учителя можно искать всю жизнь свою. И Инаят Хан в своих путешествиях по Индии с концертами искал себе учителя, который мог бы передать ему посвящение. И вот, будучи на гастролях на юге Индии, он встретил учителя из суфийского ордена Чишти и стал его учеником. Но спустя 4 года учитель ушел из жизни, перед смертью благословив Хазрат Инаят Хана отправляться на запад, проповедовать там суфизм и передавать индийскую музыку. И учиться самому. И вот в 1910 году, в возрасте 28 лет, Хазрат Инаят Хан вместе со своим младшим братом и дядей отправился в США.

Возлюбленные господа, какова бы ни была ваша раса, каста, вероисповедание, национальность и религия, все вы без различия любимы Господом. Вы можете верить или не верить в высшее существо, для него это безразлично. Во всех его проявлениях безграничное милосердие его изливается одинаково на друзей и врагов. Инайт Хан прибывает на Запад ровно в то время, когда интерес к Востоку и к восточным духовным знаниям максимальный. И при этом, на самом деле, никто понятия не имеет, что такое Восток на самом деле. Ну, скажем, да, уже пару лет в Европе с оглушительным успехом проходят русские сезоны Дягилева с балетами «Шахерезада» и «Клеопатра». Но, как вы понимаете, это очень европейский взгляд на Восток, с реальным Востоком имеющий мало общего. И вот, прямо в разгар всеобщего сумасшествия по Востоку, Инаят Хан с братьями приносят сюда, на Запад, аутентичную музыку и философию, которой мало понятно вообще-то американцам и европейцам. В Америке они знакомятся с танцовщицей, с американкой Рут Сен-Дени, с исполнительницей восточных танцев. Но, по сути, она, конечно, сама их изобретает. Это был такой взгляд белого человека на загадочную, манящую восточную культуру. При этом Рут по-настоящему хорошая артистка. И Инаят Хан с братьями и дядей начинают ездить с ней в качестве музыкантов. Ну, в какой-то степени это именно то,

Нью-Йорка. И да, путь музыканта — это, конечно, предназначение Наятхана, но он не только ради музыки приехал в Америку. Он еще приехал передавать суфийское учение. И вот он в это время начинает находить своих первых учеников, сначала таких, которым была интересна именно музыка, но позже и таких, для которых сам Наятхан уже становится духовным учителем. И он начал, как и завещал ему его учитель, передавать суфизм на Запад. Величайший принцип суфизма — Ишк Аллах Мабуд Аллах. Бог есть любовь, любящий и возлюбленный.

На одну из лекций Наятхана пришла как-то девушка Ора Рэй Бейкер. В ее семье интересовались восточной философией, поэзией, и Ора Рэй Бейкер влюбилась в Наятхана. Но у них в этот момент ничего не вышло, потому что родители и родственники были, конечно, против выбора девушки. В 1912 году Инаятхан приезжает в Европу, сначала в Лондон, и, с одной стороны, да, в столице Британской империи, которая владеет Индией. Об Индии знают больше, чем где бы то ни было, и аудитория там более подготовлена, и я уже не говорю про большую индийскую диаспору, но, с другой стороны, индийцев, особенно вот таких, которые занимаются распространением знаний и культуры, таких индийцев подозревали в национализме индийском. Ну, то есть в том, что они хотят Индии независимости. Так что к Наятхану относились сверху с некоторым подозрением. Другое дело во Франции. Париж, по сравнению с Лондоном, тогда был гораздо более гостеприимным и открытым к новому. Ну и вообще он был тогда культурной столицей. И Наятхан едет во Францию. Парижская газета «Комедия» писала: «Инаятхан — единственный современный музыкант, который считает свое искусство религией в строгом и простом значении этого слова. Он живет только для своей музыки, и для его души это средство познать великое непознанное». Ну и во Франции можно было попасть в просак. Например, братья как-то аккомпанировали Мате Хари. Мате Хари, да, это известная женщина, она занималась совершенно явной эксплуатации экзотического Востока, в отличие, скажем, от Рут Сен-Дени, не была даже хорошей танцовщицей. Короче, чистый хайп. А с другой стороны, вокруг Наятхана начал уже возникать круг лиц, который всерьез интересовался суфийским учением. И на основе этой группы позже возникнет Международный суфийский орден. В 1913 году из Америки к Наятхану приезжает Ора Рэй Бейкер, сбежав от родственников, и она переходит в ислам, меняет имя на Амина Бегум, и они женятся с Хазрат Инаятханом в Лондоне в 1913 году. И спустя еще некоторое время на Инаятхана выходят люди Федора Федоровича Томаса из Москвы и предлагают ему контракт на выступление в зале «Максим». Инаятхан с радостью соглашается, его давно манила Россия. И вот в начале осени 1913 года Хазрат Инаятхан, Амина Бегум, которая уже носила ребенка, два его брата и дядя едут в Россию.

Софий чтит Бога с самоотвержением и любит Его, чтобы утонуть в Нем. Он непрерывно хранит мысль об истине и во всем видит истину, и поэтому никогда нет у него предубеждения против кого бы то ни было. Суфий проявляет нежную любовь ко всякому живому существу и, осуществляя гармонию в своей жизни, всегда находится в гармоническом согласии с Абсолютным. К этому моменту Хазрат Инаят Хан был уже достаточно известным человеком. Он рассчитывал, что он едет в Москву с просветительскими и духовными целями – играть индийскую музыку, читать лекции о ней и о суфизме. Но владельцу варьете Максим Федору Федоровичу Томасу Хазрат Инаят Хан был интересен просто как такая экзотическая приправа к его ночному шоу где-то в середине между трио Филадельфия и парижскими этуалями. В общем, когда Хазрат Инаят Хан с братьями приехали в Москву, то только тогда они поняли, во что ввязались. И братьям, кажется, было в целом интересно.

0: Интересно, а сам Хазрат Инаятхан переносил испытания, ну, стоически. Окей, судя по всему, пришедшие люди сюда не особенно интересуются суфизмом, но, в конце концов, быть музыкантом — это его путь, его предназначение. Так что надо хорошо делать то, что ты обязан делать. И постепенно о необычных музыкантах поползли слухи по Москве. Курсистка Женя Спасская как-то пришла с подругой специально на Инаятхана, и вот ее воспоминания.
1: «Из боковой двери вышел и прошел мимо нас человек редкой красоты и величия в каком-то темно-оранжевом хитоне. Шествовал он, казалось, не по грешной земле, а по крайней мере по облакам в каком-то ином мире. За ним следовали 4 человека. Один из них совсем юный, такой же редкой красоты. Вероятно, брат Инаятхана. Усевшись в ряд на эстраде, они играли на незнакомых струнных инструментах и пели незнакомые песни так, как если бы в комнате не было никого, кроме них».
0: И Инаятхан, заметив девушек, посмотрел на них неодобрительно, потому что, ну, куда вы пришли, это место не для вас. Но после своего выступления, пообщавшись с ними, понял, что они специально пришли посмотреть именно на него. И тогда он пригласил Женю и ее подругу в гости на сороковины только что родившейся дочери. И да, первый ребенок Инаятхана и Амины Бегум родился в Москве. Девочку назвали Нур-ун-Иса Инаятхан. Жил Инаятхан тогда с женой недалеко от ресторана на углу Петровки и Большого Крапивинского. И вот как Женя Спасская описывала первую встречу с Аминой Бегум.
1: «Мне показалось, что я вижу нестеровскую голубую Мадонну. На фоне темно-красной бархатной портьеры стояла тоненькая, светлая, в голубом шарфе, обернутом вокруг стройного тела, юная мать с крошечным смуглым младенцем на руках. Длинный конец шарфа спускался с головы, открывая спереди золотые волосы, очень ясные голубые глаза и все личико смущенное, вся хрупкая фигура рядом с высокой, величественной фигурой Инаятхана и его лицом, смуглым, спокойным, радостным, составляли такой удивительный контраст, какой редко встречается и крепко запоминается».
0: И вот в один из вечеров на выступлении Инаятхана пришли вместе поэт Вячеслав Иванов и композитор Сергей Толстой. Про Иванова я очень много вам рассказывал. Это именно в его доме в Петербурге много лет собирался весь цвет Серебряного века, от Блока до Гумилева. И сам Иванов считался довольно глубоким мистиком. Сергей Толстой же был старшим сыном писателя Льва Николаевича и всю жизнь находился как бы в такой огромной тени своего отца. И Иванов, и Толстой очень сильно впечатлились выступлением. Иванов стал водить в Максим всех, до кого мог дотянуться. Оперного певца Шаляпина, композиторов Танеева, Гречанинова. И о Инаятхане начали появляться заметки в газетах. И общественность культурная решила, что надо что-то делать, надо вытаскивать его из этого злачного места, дать ему более пристойное место для выступлений и лекций, наконец. Сам Инаятхан, конечно, был рад повороту такому событий, но свои обязательства по контракту он все равно продолжал выполнять до самого конца, то есть до мая 1914 года, потому что он музыкант. Отдельно он выступил в Московской консерватории, затем зимой 13-14 годов дал несколько концертов лекций в Политехническом музее. Вот заявленная программа. «Идеалы музыки на Востоке и духовность в музыке». Значение музыки в религиозных обрядах всех народов и высокое значение музыки для йогов и святых. Сила вибраций и влияние их на человеческую жизнь. Кроме того, был заявлен очерк истории индийской музыки за 5000 лет с музыкальным сопровождением и, конечно, концерт. Лекции Инаятхан читал на английском языке, переводила их Вера Шварсалон, жена и одновременно падчерица Вячеслава Иванова. Слушайте выпуск «Заката империи» про тусовку на башне Иванова. Я вам рекомендую, ссылка в описании будет лежать. На одной из этих лекций побывал английский журналист Стивен Грэм. Его вообще довольно сильно впечатлил интерес русских к религии, к вере и предназначению. И он описывал, что в Москве в то время было просто нормально пойти в 8 вечера на 3-часовую лекцию, после которой будет еще 3 часа обсуждения с вопросами из зала. И вот что английский журналист вспоминал конкретно про встречи с Инаятханом.
1: «Лекция длилась около часа, и русские были довольны, любопытны и искренни. Они принимали индийца серьезно и задавали ему вопросы и переспрашивали немилосердно. Благородный пророк давал сладчайшие ответы, деликатно уклонялся, вежливо соглашался, игриво превращал простое в парадоксальное и наоборот. Но русские присылали вопрос за вопросом, не принимая с легкостью уклонения или улыбку, пока, наконец, в половине 12-го вежливый представитель Востока не стал извиняться за то, что он больше не может отвечать на вопросы, настолько он устал. Несомненно, он выглядел очень уставшим, но русские почувствовали разочарование, поскольку для них вечер только начинался.
0: В один из зимних вечеров Инаятхана пригласили на вечернюю беседу, не уточняя, кто именно хочет с ним поговорить. И Инаятхан поехал на санях, воздух морозил щеки, и когда он прибыл на место, выяснилось, что с Инаятханом хотели поговорить православные священники. Инаятхан вспоминал, что они слушали его с вниманием и задавали очень глубокие вопросы. Позже он вообще говорил, что больше не встречал таких понимающих умов, в которых умещалось все, что касалось мудрости и истины. И при этом священники удивлялись, что, оказывается, эта мудрость и эта истина может проявляться еще где-то, кроме христианства. У Инаятхана появились ученики в России. Первым из них стал армейский офицер Андрей Балакин. Это интересный человек. Он в свое время учился в Институте восточных языков, но его не закончил, поскольку был арестован в 1906 году за участие в революционной деятельности. И вот Алексей Балакин ходил на все публичные встречи Инаятхана и взялся даже перевести брошюру Хазрата Инаятхана «Суфийское послание о свободе духа». Эта брошюра была издана в 1914 году, и именно из нее выдержки я вам здесь периодически цитирую. И Хазрат Инаятхан открывает в России филиал своего ордена, а представителем музыкального отделения становится граф Сергей Львович Толстой. И давайте уже поговорим, наконец, про музыку.

Суфизм есть религиозная философия любви, гармонии и красоты. Цель его – раскрывать душу человека до тех пор, пока красота мироздания не сделает его способным достичь совершенства и стать таким образом, насколько это возможно, выражением божественной гармонии. Одним из первых людей, вообще, которых вспоминают в контексте музыкального влияния Хазрата Найтхана, это композитор и пианист Александр Скрябин. Я, кажется, как-то вот за все время подкаста никогда не упоминал про него, но Скрябин, конечно, замечательный человек, как-нибудь про него зайдет разговор. Но сейчас вот про его связь с Хазрата Найтханом. Скрябин был очень увлечен и мистикой, и конкретно Востоком. Скрябин не считал музыку развлечением. Он, как и Найтхан, воспринимал ее как духовное переживание, как духовный путь. Скрябин познакомился с Хазратом Найтханом на квартире у Вячеслава Иванова и ожидал прям каких-то прозрений. Особенно его интересовали, кажется, взгляды Найтхана относительно вибраций. Потому что, согласно Найтхану, и свет, и цвет, и атомы, из которых состоит материя, это все вибрации. Музыка, с другой стороны, тоже, конечно, вибрация. И вот у всех первоэлементов, огня, воды, воздуха, тоже, получается, есть своя музыка. А Скрябин, в свою очередь, был синестетиком, то есть он видел цвет разных нот. И как раз в это время Скрябин продумывал мистерию свою, такое произведение, которое бы включало в себя и музыку, и цвета, и запахи, и движение, и даже архитектуру. И кажется, да, это просто perfect match. Но давайте я вам сначала расскажу один характерный эпизод из жизни Скрябина. Это было еще до знакомства с Найтханом. Вот как-то Скрябин пошел на представление одной японской музыкантки. С большим ожиданием тоже. Музыка японская, однако, на европейское ухо Скрябина оказалась очень такой простой и по ритму, и по гармонии, и Скрябин был ужасно разочарован. После японки уже попросили сыграть Скрябина что-нибудь на фортепиано, раз уж он пришел. И вот он сел за инструмент и исполнил первые аккорды своей 10-й сонаты. И при этом говорил: «Вот это настоящий Восток. Вот тут и есть отражение той настоящей восточной сущности. Я так думаю, что ведь Восток – это значит та идея, которая создала реальный Восток. А сейчас эта идея у нас сильнее, чем на реальном Востоке». Круто, Александр Николаевич. Короче, да, Скрябин был очень-очень сильно увлечен Востоком и восточной мистикой, но только не реальной, а той, что была у него в голове. Как вы поняли, мэтча с Хазратом Найтханом не случилось. Хотя они общались довольно плотно некоторое время и обсуждали вместе ту самую мистерию Скрябина. Но если и Найтхан позже отзывался о Скрябине как об очень вдумчивом и интересном собеседнике, и Найтхан сожалел, что Скрябин рано ушел из жизни и не успел найти вот этот универсальный язык для западной и восточной музыки, то вот Скрябин, со своей стороны, сказал про идеи Инаятхана, что, цитата, «это все-таки не то, что мне надо». У Скрябина, несмотря на всю его готовность к экспериментам и его открытость к мистике, все-таки не хватало понимания, что такое восточная музыка. Он, как в той истории, да, искал не там, где потеряно, а там, где светло. Впрочем, это можно сказать не про одного Скрябина, а вообще про всех белых европейцев тогда. Если, скажем, взять просто музыку вообще без какого-либо духовного подтекста, то европейская музыка очень многозвучная. Да? Симфонический оркестр состоит из нескольких десятков человек. И европейская музыка за столетия сильно развилась в гармонии и свой поиск продолжала в этом же направлении, в гармоническом. Поэтому индийские раги могут показаться европейскому уху скучными и однообразными какими-то. Инструментов, опять же, маловато. Но в индийской музыке есть то, чего не хватает европейской. В ней есть свобода. Идея о том, что произведение может написать композитор нотами, причем заранее, и вообще сразу для всех инструментов, и еще дальше это произведение будет существовать неизменно, эта идея для индийцев кажется абсурдом. Если вдуматься, это и есть абсурд. Ну, сегодня, да, современная музыка тоже так не работает. Индийскую рагу
не имеет никакого смысла записывать нотами. Как она устроена? В ней есть правила, точнее даже не правила, а законы, по которым развивается это произведение. Рага построена на импровизации, но в этой импровизации есть как бы внутренняя структура. А еще, чтобы играть такую музыку, недостаточно просто сидеть на стульчике, смотреть в ноты и считать такты. Нужно очень внимательно слушать других музыкантов, становиться с ними единым целым, чтобы понимать, что происходит, и находить для себя место в этой музыке. И для слушателей таким образом тоже становится проще становиться одним целым с музыкантами и с музыкой. Одна и та же рага никогда не будет одинаковой, она каждый раз будет отличаться. В зависимости от того, кто ее играет, кто ее слушает, в каком помещении она играется, какое сейчас время суток. Некоторые раги вообще нужно играть только в определенное время суток. В общем, все это становится частью произведения. И восприятие раги каждый раз это уникальный опыт. Короткое объявление. Подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty Patreon Закат Империи, а также на закрытый телеграм-канал студии «Либо-либо» и оформляйте подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. В этих всех местах есть послекасты каждому выпуску. Например, в послекасте к этому выпуску я расскажу о судьбе дочки Инаят Хана, которая родилась в Москве, потому что она станет британской разведчицей. А еще в закрытом телеграм-канале и на Apple подкастах у вас будет доступ к бонусам от других подкастов нашей студии и к эксклюзивному подкасту «Студия», который рассказывает, как устроена наша работа. А вот на Patreon и Boosty есть уже лично от меня контент, разные истории текстом, а также другой эксклюзивный разговорный исторический подкаст «Братислава», который мы делаем вместе с моим братом Семеном Аксеновым. И мы в этом подкасте рассказываем друг другу и вам разные увлекательные истории с прошлого и обсуждаем их. И вот на днях выйдет третий выпуск с историей от меня. Подписка — это лучший способ поддержать и меня, и студию. Все ссылки в описании.

Инает Хан так вспоминал свои впечатления о Москве. «Всюду можно было увидеть портреты царя и царицы, которые содержались с большим почтением, они были священны для людей. Императору приписывался почти религиозный идеал, как если бы он был главой церкви». Кстати говоря, он и был главой церкви в то время. Но я напоминаю, уже начинается 1914 год. И есть воспоминания о том, что Хазрат Инаят Хан, общаясь с интеллигенцией, с богемой, как бы перенял общую тревогу, что в России не все, слава богу. Царица, да, что-то там тусит с Распутиным, Распутин лезет в политику, наверху вообще решают какие-то свои вопросы, бюрократия царская просто про народ забыла, и царь как бы отдаляется от настоящей России. И вот Хазрат Инаят Хан задумал поставить балет по древнеиндийскому эпосу, пьесу «Шакунтала». В этой пьесе рассказывается о красавице по имени Шакунтала, которую однажды повстречал царь Душанти и плененный красотой девушки подарил ей кольцо и обещал на ней жениться. Но Шакунтала потеряла кольцо, и тогда царь забыл про свое обещание. Тогда девушка решает принести себя в жертву богу Шиве перед алтарем, но Шива не принимает ее жертву, он восстанавливает память царя, Душанти является в лес и сдерживает свое обещание жениться на Шакунтале. Так вот, воспоминания говорят о том, что Инаят Хан этой пьесой как бы хотел символически показать, что царь забыл свой народ, и теперь народ хочет принести себя в жертву. Честно говоря, мы не знаем, так ли это, может, это наше послезнание, но так или иначе работа над балетом началась в Москве. Кстати, я тут хочу заметить, что ислам, да, это монотеистическая религия, Аллах един, а в Индии как бы многобожие. Но вот для мусульманина Хазрата Инаят Хана не было никаких проблем в том, чтобы ставить балет, в котором участвует Шива. Хазрат Инаят Хан написал одноактную пьесу и захотел, чтобы ее гармонизировали русские композиторы. А гармонизация — это такой процесс. Представьте себе, Инаят Хан, да, сочинил мелодии, но их надо обрамить в аккорды, в многозвучие, то есть как раз в то, чем сильна европейская западная музыка. Нужно сочинить партии для других инструментов. То есть пьеса Шакунтала должна была стать таким настоящим сплавом восточной и западной музыки. И исполнять ее должен будет небольшой оркестр из индийских и европейских инструментов. И Инаят Хан обратился сначала к композитору Сергею Танееву, но тот отказался. Танеев предложил поработать над этим проектом Александру Гречанинову, и тот тоже отказался. Тогда Хазрат Инаят Хан пришел к Сергею Львовичу Толстому. Все вообще эти композиторы ходили на концерты Инаят Хана, все были с ним знакомы, но вот с Толстым у него сложились наиболее теплые отношения, и Толстой на самом деле тоже не был уверен в своих силах, и поэтому позвал поработать с собой композитора Владимира Поля. И вот вместе Толстой и Поль оркестровали пьесу Инаят Хана. Дальше надо было ее поставить. И тут начинается немного туманная история. Инаят Хан приехал в Петербург весной 1914 года. Он, кажется, надеялся выступить перед царской семьей, но это ему не удалось, причины непонятны. И тогда Сергей Львович предложил организовать ему выступление в знаменитом кабаре «Подвал бродячей собаки», где тогда тусовалась вся богема. И Инаят Хан, придя лично в этот, собственно, подвал, сказал, что здесь слишком тесно, и для балета «Мистерии» место не подходит. И пьесу тогда так и не поставили. А в конце мая 1914 года, то есть, накануне Первой мировой войны, Инаят Хан с женой, братьями и дядей покинул Россию. Он уехал в Европу, а спустя пару месяцев началась война, которая разрушила империю. «Россия напомнила мне родину. Тепло, исходившее от сердец здешних наших друзей, согревало нас холодной зимой, когда снег на улицах не таял, а каждый дом был похож на белую вершину Монблана».

многие суфийские святые достигали того, что известно как постижение Бога. Строго говоря, суфизм – ни религия, ни философия. Это ни деизм, ни атеизм. Он стоит между тем и другим и заполняет пропасть между ними. Религиозные люди считают суфиев весьма свободомыслящими, тогда как холодно рассуждающие философы смотрят на них как на очень религиозных людей, ибо суфии, для того чтобы возвысить свою душу, руководятся в жизни более высокими принципами, чем те, которым могла бы следовать материалистическая логика. У Амины Бегум и Инаятхана родится еще трое детей, два мальчика и девочка. В 1926 году он, предчувствуя смерть, поедет в Индию, оставив в Англии жену и детей, и в 1927 году, в возрасте 44 лет, Хазрат Инаятхан уйдет из жизни. Амина, жена, будет безутешна, она перестанет выходить из дома, и заботы о семье возьмет на себя старшая дочь Нур, которая родилась в Москве. А пьеса «Шакунтала» все же была поставлена на сцене в России. В декабре 1914 года, то есть уже во время войны, в Москве откроется новый театр. Его назвали «Камерным», и это было громкое событие в театральной жизни России. Режиссером «Камерного театра» стал Александр Таиров, а первой актрисой — Алиса Конан. Первым спектаклем на сцене этого театра стала именно пьеса «Шакунтала». Ее тогда называли «Сакунтала», и принцессу играла Алиса Конан. А музыку режиссер Александр Таиров заказал композитору Владимиру Полю, тому самому, который с Сергеем Толстым оркестровал «Шакунтал» в свое время. Ну и Поль, естественно, использовал для спектакля музыку Хазрата Инаятхана, так что задумка Инаятхана в какой-то степени осуществилась.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Факт-чек. Сергей Москалев, редактура Катерина Серебренникова. Над звуком работал Семен Аксенов. С партнерами взаимодействовала Анна Орланцева. До встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Впрочем, сегодня я буду не один. Вместе со мной этот эпизод ведут продюсер Полина Филиппова и редактор Лена Чеснокова. Прежде мы так не делали никогда, но сегодняшний эпизод особенный. У подкаста «Закати сцену» маленький, или все-таки не такой уж и маленький, юбилей. Вы слушаете 50-й выпуск.
1: Тут фанфары, Миша, такие должны быть. Леша, вставь фанфары.
2: Имперский марш.
0: Там-там-там-там-да-там. За эти полтора года «Закати сцену» побывал в Тбилиси, Париже, Ереване и Риге. У нас в гостях были десятки театральных профессионалов из разных стран. Мы говорили о театре в политике и политике в театре, о самых разных театральных жанрах, от оперетта до перформанса, о разных театральных концепциях и практиках, от театра абсурда до вербатима, о видах искусства, которые находятся в непосредственном родстве с театром, телевизионных ситкомах и стендапе, о театральных книгах, о фестивалях, об отдельных театральных произведениях. Но хотя подкаст по определению жанра субъективный, «Закати сцену» никогда ничего не рекомендовал. За исключением тех эпизодов, в которых я говорю о книгах. Во всех остальных эпизодах ни я, ни мои соавторы никогда не демонстрировали свои вкусы. И сегодня мои коллеги и я будем говорить о спектаклях, которые нам нравятся. Мы, то есть продюсер Полина Филиппова, редактор Лена Чеснокова, продюсер открытых записей Лиза Спиваковская, комьюнити-менеджер Ксения Петрова и я составили список из 50 наших любимых спектаклей. Этот список можно увидеть в описании сегодняшнего эпизода. Это очень разнородный список. Не воспринимайте его слишком серьезно. Это всего лишь то, что нам когда-то понравилось. Там есть драма, опера, балет, современный танец, перформансы, телеспектакли и читки. Есть произведения, жанров, которые трудно определить, но мы взяли в этом случае смелость назвать такие произведения театральными.
1: Вся вообще идея «Закати сцены», она была про то, чтобы сделать подкаст про то, как театр в разные стороны выплескивается из того, что мы привыкли считать театром.
2: Я включала, наверное, те пьесы, те постановки, которые для меня переворачивали представление о том, каким может быть театр. Потому что, ну, мы все там, не знаю, смотрели что-то в детстве классическое, драматическое, и нас водили на «Горе от ума», на «Три сестры» и на все такое. Но это, особенно если ты в детстве на это попадаешь, это воспринимается немножко так, как, ну... Ну вот да, вот это театр, вот это театр, а все остальное дальше уже такое более свежее и интересное.
0: Наверное, главный лидер – это Дмитрий Крымов, чьих спектаклей много. В этом списке много спектаклей театра «Док», опер Дмитрия Чернякова, несколько спектаклей инженерного театра «Ахе», несколько спектаклей Алвиса Херманиса, при том, что есть продукции, которые... никогда не шли или не показывались в России. Конечно, есть то, что мы видели только в какой-то записи.
1: Поскольку я несколько лет проработала в школе драматического искусства, то видела, наверное, большинство спектаклей Крымова. И поскольку работала я в пиар-отделе, мы с ним про это как-то разговаривали, почему он делает такие спектакли, а не эдакие, и... Это как раз одна из таких его мыслей, которая мне страшно нравится, что дико трудно играть спектакль по «Горю от ума», потому что у тебя весь зал сидит и шевелит губами в этот момент. Вот вон из Москвы, сюда я больше. И так далее. Театральный мир вот с этой постмодернистской затасканностью каких-то текстов очень сталкивается. И не случайно у нас совсем не так много классических текстов. Может быть, дай бог, половина. Я хочу рассказать про «Бесприданницу», которая через «З», и которую я вспомнила про самый первый. Я ее всем очень горячо рекомендую, потому что это как раз тоже пересказанная пластическим современным языком та самая «Бесприданница» Островского. Оказывается, это такой отличный срез какой-то вот про отношения, про жизнь, про женщин, про то, как они себя как-то превращают в невероятных страдалец безо всякого на то основания. И вот насколько мне было скучно от и пьесы в школе и университете, и от этого фильма с Михалковым-Паратовым вообще никакого на меня не производило впечатления. Я такая, ну ладно, я не люблю пьесу, но это Крымов, давай посмотрим. И, во-первых, там она поет Жанну Агузарову. Во-вторых, там есть совершенно потрясающая сцена, в которой Лариса рассказывает Паратову о своей любви, которая тащит ее за собой как поезд. Это отличная пластическая работа, по-моему, Маши Смолениновой. В общем, всем страдающим девушкам горячо рекомендую.
2: Мне, на самом деле, жутко неловко, потому что я, мне кажется, не смотрела вот вживую ни одного спектакля Крымова, например. И так вышло, я родилась, выросла, 27 лет прожила в Казани. В какой-то момент работала там в Lifestyle Media, которая, собственно, популяризировала идею, что Казань – лучший город для жизни, в том числе с точки зрения какой-то культурной повестки, театры у нас самые лучшие, и все к нам, кто приезжает, те самые отборные. Вот, поэтому у меня довольно специфический список. Там есть несколько спектаклей, которые были поставлены только в Казани и даже только в Свияжске, потому что у нас была такая лаборатория «Свияжск-артель», сайт «Специфик», куда фонд «Живой город» привозил, значит, много кого, там от Волкострелова до даже Римини Протокол как-то приезжали к нам в Свияжск. Они задружились с местным монастырем и ставили спектакль с участием молодых мальчиков-послушников, которые вот-вот должны стать монахами, про их, значит, какие-то истории. Но его, кстати, я не включила, потому что мне кажется, что это было такое, ну, классное, но такое сырое, и оно и не могло получиться более пропеченным, потому что это все очень быстро делалось. Собственно, поэтому у меня список такой специфический.
0: Тут вступает в дело поколенческая разница. Я понимал, что я тебе завидую, потому что в моем детстве, в моем отрочестве было меньше русской классики, а было некоторое количество таких идеологически насыщенных пьес. Ну, если везло, ты попадал что-то на какую-то сказку. На «Новосибирском тюзе», например, когда я был мальчиком, там был молодой актер, который играл ёжиков и зайчиков. Этого актера зовут Андрей Звягинцев. С тех пор он немножко изменил.
2: Так это кто кому завидует еще?
0: Ну, тогда же я не знал, что это человек, который снимет «Левиафана», и не только «Левиафана». Так вот, конечно, «Тюзы» — это совершенно отдельная история, и для многих из нас, опять-таки, в зависимости от их возраста, это абсолютно какая-то форма и ценностно образующая штука.
2: Про «Тюз» у меня, можно коротенькую, смешную, маленькую историю про «Тюз». У меня просто очень близкий друг, он сын, продолжатель династии осветителей, казанских осветителей. Они, значит, занимались светом во всех казанских театрах. И вот он какое-то время работал у мамы в театре оперы и балета, и ему там очень нравилось, а потом жизнь сложилась так, что там как бы, ну, ставку закрыли, в общем, не было для него работы, и он пошел в ТЮЗ. И он каждый раз приходил с работы вечером куда-то, где мы собирались, и он просто клал вот так вот руку на сердце и говорил, ну, я больше не могу, ну, это медвежатки-поросятки, медвежатки-поросятки, медвежатки-поросятки. Вот, и как бы... Так что да, нет, там тоже были, в общем, и Том Сойер, и все медвежатки-поросятки, это я тоже смотрела.
0: Очень старый спектакль «Женитьба Фигаро», где был занят весь звездный состав театра сатиры середины-конца 70-х годов. Шервинт играл графа Альмавиву, собственно, Фигаро играет Андрей Миронов. Это был телевизионный спектакль, который видела вся страна. Но когда вот, например, мне было 12 лет, театр сатиры приехал на гастроли в Новосибирск, и я видел это живьем. И они играли на чудовищно неудобной, совершенно не приспособленной для этого сцене, на сцене театра оперы и балета. Актеры театра сатиры выходили на эту гигантскую сцену, где совершенно очевидно им было неуютно. Но это был образец как раз вот того театра, который говорил мальчику, росшему на репертуаре провинциального тюза, смотри, дружок, а еще вот можно вот так. Это какой-то совершенно другой театр, который выглядит новым, свежим, противоречащим, ну, тому, не хочу никого обидеть, шаблону, который мы видели.
1: Было мое, в общем, очень сходное впечатление. Несмотря на то, что мы жили довольно близко к Москве, и в московских театрах я оказывалась, но все равно разница между «Синей птицей» в театре Натальи Сац и, собственно, Мироновым, увиденным мною там еще на черно-белом телевизоре, к тому моменту я, по-моему, уже читала «Бомарше», ну, просто доставала до этого места на книжной полке, поэтому Марше был мною к тому моменту прочитан, и, кажется, это Пригов. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Многое в тексте Бомарше мне было непонятно, а потом, когда я, значит, посмотрела спектакль, стало так понятно, и это вызывало в меня, там, не знаю, может быть, 8-летний какой-то невероятный восторг. И я поэтому сейчас как-то могу себе сказать, ну да, я вот люблю театр, отчасти еще и потому, что я его видела вот такой

0: Если немножко странным образом продолжить эту линию про театр, освобождающийся от театра, то на крайней точке, на полюсе нашего списка будет спектакль, который я бесконечно люблю, который существует много лет в таком функционном режиме. Это такой как бы стендап замечательного актера Алексея Юдникова, который называется «Носитель избранная».
1: А, это когда он пересказывает все фильмы, перепоказывает.
0: Он их пересказывает, он их показывает. Это никогда не один и тот же спектакль. Это невероятно смешно, но это больше, чем просто смешно. Это замечательно точно, потому что в этом своем аффектированном комедийном пересказе Ютников демонстрирует, что он в этих пересказываемых фильмах увидел что-то такое, чего ты обычно не видишь. В этом смысле, конечно, хорошо, если ты попал на спектакль, где Юдников пересказывает знакомое тебе кино. Но если это не знакомое кино, ты просто получаешь чистое удовольствие от этого человека-концерта. Земельский — это потрясающая история. Польский режиссер и художник, и видеохудожник сделал моноспектакль. Его показывали на польской программе «Золотой маски». Соответственно, это был, например, какой-нибудь 2008 год, я точно не помню. Это небольшой моноспектакль про то, как выяснилось, что его дед, кумир польской интеллигенции, его книги издавались огромными тиражами, его какие-то колонки и критические работы были страшно популярны. И, в общем, выяснилось, что этот его дед все это время, оставаясь кумиром польской оппозиционной интеллигенции, работал на польскую ГБУХу. Это выяснилось в начале 90-х, и этот человек был еще жив. И как мне рассказывали мои польские друзья, люди подходили к подъезду дома, где жил этот человек, и бросали его книги. И у этого подъезда росла гора этих книг. И Войтек Земельский сделал моноспектакль. Ну, то есть, это, конечно, мне очень близко, это тоже, так сказать, внуки, но это личный рассказ, рассказ, сделанный, с одной стороны, изощренно, там есть какое-то видео, с другой стороны, это такой вариант стендапа, когда человек рассказывает историю своей семьи, историю своего открытия, и что он по этому поводу чувствует. Это было очень просто, очень сугестивно. Это был довольно короткий спектакль, минут 50, по-моему. И это произвело на меня самое сильное впечатление.
1: Формат этот тоже в свое время меня поразил с этой круговой рассадкой. Я помню, что я тогда только начинала работать в Сахаровском центре. Это был какой-то уже один из там предпоследних показов. Я не была еще знакома с театром «Док». Не была знакома с актерами, и у меня еще при этом прозапогнозия. В общем, короче, из всех участников спектакля я как актеров распознавала, по-моему, только Юлию Аугу, но ее показывали по телеку, и было понятно, что это не настоящий человек. А вот многих из, собственно говоря, участников театральной части этого зала я так до конца и не вычислила именно как актеров. В общем, я поверила Насте Потлай. Мне до сих пор неловко за свою тогдашнюю, значит, наивность, с одной стороны, а с другой стороны, я не помню, чтобы с такой силой меня куда-то переносило в любой другой театральной атмосфере, чтобы я настолько поверила.
0: Я ужасно не люблю сильные эпитеты. Но вот тут я не могу этого не сказать, потому что это был великий спектакль в том смысле, что он изменил представление о том, как работать с документальным материалом. Это спектакль Юрия Муравицкого и Саши Денисовой «Зажги мой огонь». И в театре «Док», где всегда работали вот с ортодоксальным вербатимом, вот все, как оно должно быть. И это было замечательно, это было хорошо. Появляется спектакль, где персонажи и исполнители, их биографии могут перемешиваться в течение одного монолога. Вот это Дженнис Джоплин, а вот ты, актриса Арина Маракулина, и граница размыта. Это было совершенно потрясающе, это было ни на что не похоже. И стало понятно, что а можно еще и вот так делать, работая с тем самым документальным материалом, который был нашим идолом, фетишем и предметом поклонения на протяжении предыдущих 5-6 лет.

0: Мы же пытаемся как-то описать, ну, и ощущения наши, да, и как-то сюжет передать. И описывать современный танец – это же вообще просто удивительный какой-то навык. Это как ролики на Ютубе пересказывать.
1: Но про него гораздо сложнее говорить. Иногда ты смотришь какой-то спектакль, и ты в процессе ничего не понял, и потом ничего не понял, но столько чувств, что как-то задвинуть их, не заметить, и потом забыть невозможно, а пересказать тоже не получается. Вот мы сейчас хватаемся как бы за то, что легко описать.
2: Поэтому мы не стали ничего об этом говорить. Мы сказали, что мы не чужды современного танца тоже. У нас есть забавный список современного танца, в котором есть Ахат Нахарин, великий израильский хореограф, Пина Бауш, Кафе Мюллер, Пина Бауш. Это уже был один из эпизодов, после которого принято говорить «теперь я такой». Марта Грэм, если не мать, то бабушка современного танца, американский хореограф. У нас там есть Мередит Монк, великий Иржи Киллиан. Пьеса Алана Беннета, такого великого английского драматурга, драматурга, эссеиста, писателя. Ему 90 лет, он продолжает работать, он очень много всего написал. Очень много, и не все это переведено на русский. Так вот, этот его спектакль, этот набор монологов «Говорящие головы», «Talking Heads», его в последней версии выпущены BBC во время ковида. И я призываю всякого, кто любит театр с той самой четвертой стеной, кто любит театр, делающий различия между залом и аудиторией, кто любит театр, построенный на исключительно актерской игре и ни на чем больше, посмотреть телеспектакль по пьесе Алана Беннета «Talking Heads», потому что это просто набор монологов и ничего больше. Это искусство драматурга, это искусство актера. Театр, который продолжает существовать и сегодня, несмотря ни на что. Несмотря на, в том числе, на наши усилия рассказать как можно больше о том театре, который изменился и перестал быть собой.
1: То есть такой по чесноку театр, без глупостей, без разбрызгивания.
2: Ну вот обидные какие-то формулировки. А вот Набоков, который занимался театром крайне мало, у него есть несколько лекций о театре. Видимо, до него дошли новости о всяких экспериментах 20-х, 30-х, а может быть, уже 60-х годов, поэтому он с гневом описывает всякую интеракцию между сценой и залом как пошлость советского театра.
1: Непримиримый Владимир Владимирович. Мне кажется, что это абсолютная история про Евтушенко и колхозы.
2: Вполне может быть.
1: Просто не любил советскую власть.
2: Да, и мы прекрасно понимаем, что он ничего этого не видел. Это ему пересказали. Это же такая же радикальная позиция, как и любая другая, что как твоя ирония театру, что это по чесноку.
1: Но при этом не один лишь Набоков, который из эмиграции ругал русский театр. Он Ильф и Петров, например. Господи.
2: А Ильф и Петров высмеивали театр Мейерхольда со страшной силой.
1: «Голые бояре на трапециях».
2: «Голые бояре на трапециях» — это вообще-то Булгаков.
1: Театр покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского Бориса Годунова, когда обрушились трапеции с голыми боярами.
2: Told ya.
1: Вот. You win.
2: Да.
1: Но это хороший переход к Борису Годунову. Опять я, значит, такая с Крымовым. Захожу, прекрасный спектакль, который я в свое время посмотрела, потому что там, во-первых, там есть Герман Лукомников. Если кто-то не знает, кто такой Герман Лукомников, то я им завидую, потому что это прекрасный поэт и прекрасный актер. Он играет юродивого. А во-вторых, потому что я страшно люблю Бориса Годунова. Вот такое странное признание. Мне кажется, это один из лучших театральных текстов своего времени.
0: Это, кстати, интересно, потому что я тоже очень любила почему-то вот в старшем школьном возрасте Бориса Годунова, и я очень просила маму, чтобы она сводила меня на оперу. Только опера была у нас. Но я уснула, конечно же. Мы два раза ходили, и я дважды засыпала, потому что это невозможно абсолютно 3 часа.
1: А я на опере всегда засыпаю в конце первого акта на 15 минут. А потом все нормально, дальше в буфет сходили, и все хорошо. И потом могу
0: Power nap.
1: Могу досмотреть, да. Но проблема в том, что последние 15 минут первого акта, как правило, происходит какая-нибудь кульминация, и дальше очень сложно понять, что случилось, собственно.
2: Ну, если мы перешли окончательно в модус...
1: стыдных признаний.
2: Стыдных признаний, которые мы почему-то решили сделать публично, я должен сказать, что мне никогда не получилось ни дослушать, ни посмотреть оперу «Хованщина».
0: Это вообще unreal просто.
2: У меня есть оправдание, потому что мой папа музыковед, который это привел меня в театр, но я, честно, слушал первое отделение в антракте, он сказал, ну ладно, пойдем. Видимо, ему то, ну, он слушал «Хованщину» далеко не первый раз, но он, видимо, хорошо понимал мои чувства, и мы занялись чем-то куда-то более увлекательным. Так что, увы.
1: Ну, «Хованщины» нет в списке. Мы никому не обещали.
2: Мы, конечно, много говорим про Крымова и про то, как складывались наши нелады с Мусоргским. Но вообще, можно сказать, что в нашем списке есть и Шиши Поп, и Ахат Наарин, и Валерий Фокин, и Мэтью Борн. Так что мы следим за тем, что происходит в театре, в мировом театре тоже.
0: В списке есть спектакль «Однажды летним днем» по пьесе норвежского драматурга Фосса. И это был абсолютно удивительный опыт, потому что вот к этому списку факторов, которые мы перечислили, да, что может там в сценографии что-то пойти, что-то осветитель, там еще был фактор перевода, потому что это было в Казанском театре имени Камала, это ставил Фарид Бекчентаев, и это был спектакль на татарском языке. И когда ты русскоязычный человек туда приходишь, тебе выдают наушники, ну, чтобы слушать перевод. Понятно, что пьеса переведена, текст известен, то есть у синхрониста, ну, как бы написаны какие-то опорные реплики, но, естественно, тоже как бы актер может что-то в процессе поменять, и переводчику нужно под это как-то подстраиваться. И это живой перевод, да, то есть это не запись перевода. И это в целом удивительный опыт, когда ты как бы аудитория единая, но там есть татароязычные люди, да, которые все сразу понимают и сразу реагируют. И есть ты, как бы у тебя немножко все с опозданием происходит. И вот люди, которые много и часто ходят в Камалский театр, они говорят, что от переводчика тоже очень много что зависит. И это иногда ты смотришь разные спектакли, потому что тебе просто немножко по-разному это все дело переводят. Но я этот спектакль включила еще и потому, что это был, в принципе, какой-то удивительный опыт и удивительное ощущение включенности в какой-то вот мировой контекст, потому что, ну, обычно что мы думаем, там, татарский театр, там, какая-нибудь татарская классика, «Голубая шаль», песни, пляски, сабантуй, а это было очень странная, очень лаконичная пьеса, и в России ее не ставили до этого, да, то есть ее вот впервые поставили на татарском, и кажется, что нет более далеких как бы культур друг от друга, чем татарская и норвежская, но здесь это было как-то супер органично, ну еще и вот и переводчик еще не подкачал.
2: У нас есть некоторое количество гамлетов, что показательно. Оба гамлета, что у нас есть, это гамлеты литовских режиссеров. Это гамлет Эймонтаса Некрушиса, поставленный в 90-е и выпущенный 15 лет спустя, гамлет Оскара Крашуноваса. Это совершенно разные спектакли. Каждый из них очень про свое время. Некрушус такой из 90-х. И гамлет Крашуноваса, который, скажем, сегодня мне нравится больше, ну, может быть, это больше говорит про меня, а не про этот спектакль. Он, конечно, про нервную давящую эпоху вот уже конца нулевых, когда всем, и театру в том числе, понятно, что история не закончилась, история продолжается и, возможно, продолжается самым неприятным образом. В этом смысле «Гамлет» и «Датский королевский двор» версия Крашуноваса, который на самом деле спектакль по спектаклю. Этот спектакль играется как бы в такой большой гримерке во время действия. Очень часто актеры смотрят сами на себя в зеркала. Вот ровно такие зеркала, которые в актерских гримерках. Я должен сказать, что я несколько раз сознательно отказывался от синхронного перевода и, скажем, того же самого Некрушевского «Гамлета», когда я его смотрел первый раз в жизни живьем, а уже потом в записи, я снял, совершенно сознательно снял наушники. Мне просто было важно слышать, как разговаривают.
1: Ну ладно, «Гамлета» все знают наизусть. Там, в общем, известно, чем дело кончится. Это вам не Евгений Онегин.
2: Ну, не скажи. Всякое может быть и в «Гамлете», и тем более в «Евгении Онегине». Но, по-моему, это прекрасный опыт. Я делал так несколько раз. Ну, да, конечно, лучше всего с классикой типа Шекспира, поэтому я, Шекспир, например, смотрел спектакли на грузинском и на иврите. Полагаю, что основные мысли, основные сюжетные ходы сохранятся. Но мне кажется, это довольно важный опыт такого целостного восприятия театра.
1: Я всегда это, знаешь, я всегда это воспринимаю как некоторое хулиганство со своей стороны. И есть такой способ ходить в театр, на самом деле, в основном в оперу, в виде героя Зощенко. Помните, он смотрит «Даму с камелиями», это «Попелась полчасика, и Богу душу отдала».
2: Да-да-да-да-да. Извини, но вот тут это там мой момент. «Дама с камелиями» — это драма, а опера называется «Травиата».
1: Вот. Все получилось. Нет, по-моему, рассказ Зощенковский называется «Дама с камелиями». Нужно, во-первых, забыть либретто, забыть, какой сюжет. Во-вторых, значит, не смотреть в синхронный перевод, который там сверху строчкой. И в-третьих, дальше, собственно, правила игры. Нужно угадать, кто герцог.
0: Вычислить всех с туберкулезом.
1: Понять, чей, значит, цветок невинности будет попран, и какая юная дева умрет к концу третьего акта. Вот это обычно занимает меня ровно все то время, которое я, значит, провожу, не засыпая. Потом я засыпаю, а дальше начинается второй акт, и там ты уже пожинаешь плоды собственной догадливости.
2: Мы не обещали, что маломальски используем театроведческий или даже критический дискурс. Мы болтаем о том, что нам понравилось, что на нас произвело впечатление. И в школе мы говорим об опере. Я не могу не рассказать о очень важном для меня опыте. Это была не первая опера Дмитрия Чернякова, которую я увидел, но, кажется, я могу ошибаться, это была одна из тех первых опер, где Черняков был и сценографом собственной постановки. Это «Похождение повесы», это самое начало нулевых, новая сцена Большого театра в Москве. Совершенно потрясающий по визуальности спектакль. Ну и кроме того, как всегда у Чернякова, оперные актеры играют как драматические актеры. Так вот, там есть одна из центральных сцен, где главная героиня поет арию, стоя на Лондонской улице, и вообще-то мы видим Лондонскую улицу, фонари, фасады, а параллельно происходит действие в каком-то другом пространстве, как бы сцена разделена на две части. И вот в одной из частей эта героиня поет свою арию, стоя под фонарем в круге света в ночном Лондоне, а рядом мы видим здание в Розаризе, где нам предъявлены многие пороки современного общества. Массовая сцена. И это все было так невероятно точно сделано, невероятно закончено. Каждая деталь была отточена, что совершенно меня, не знаю, как остальные зрители, не удивило, когда вот та лампа, под которую стоит героиня, она начала как бы изгибаться и нависать над ней все больше и больше и больше.
1: Просто на нее сползает, такая как в хорроре эта лампа.
2: Да, певица допела свою арию, действие продолжалось. Но, естественно, после спектакля я выяснил, что это была, как бы сказать, не фича, а баг. Никто не предполагал, что что-то случится с этой уличной лампой, но мастерство исполнительницы было таково, и я полагаю, что мастерство мы имеем в виду не только вокальные и драматические данные, но и самообладание, что все это восприняли как должное, как один из вот тех самых исключительных, потрясающих в наше воображение визуальных ходов.
1: Чем мне нравится театр, можно смотреть один и тот же спектакль, он всегда будет немножко разный. Иногда видно, что осветитель пьяный, иногда лампа опадает, а иногда просто вдруг кто-то в ударе, и какой-то эпизодический персонаж вдруг сияет и собой затмевает всякую сцену. И это, как помните в «Форресте Гампе» про жизнь как коробка шоколадных конфет. Вот театр всегда какая-то такая коробка шоколадных конфет. И мне это страшно нравится. Не знаю никакого другого жанра. Ну, может быть, кстати, стендап, про который тоже у нас был выпуск, да, когда это такая очень живая штука, несмотря на то, что вроде бы это один и тот же текст, вроде бы все это давно известно, но вдруг какое-то новое и другое. А какие вот из этих наших списочных спектаклей вы видели не по разу?
2: «Волшебную флейту» в постановке Ингмара Бергмана я смотрел как минимум раз в год, а первый раз ее посмотрел, я думаю, в конце 90-х на кассете ВХС.
1: Тут должна быть сноска для наших юных друзей. Мне интересно про трехгрошовую оперу. Подозреваю, что это Ленина тура.
0: Да, это тоже мое региональное наследие. Вот Славутский есть такой у нас режиссер, и обычно с ним связано все самое плохое, что говорят про Казанский театр, потому что он его так как-то монополизировал, сына своего везде в главные роли ставит. Но там есть очень забавная особенность, что там почти все спектакли, даже если они изначально не музыкальные, они всегда музыкальные. У меня что-то плохо, и я сейчас пойду и потанцую. То есть это как бы драматический театр, это не мюзикл, но там очень много музыкальных сцен. И вот трехгрошовая опера – это как будто бы редкий спектакль, где это было уместно, и он абсолютно хитовый, он шел много лет. Вот, кстати, наверное, его я тоже смотрела несколько раз. Ну, и как бы для меня это было одновременно и знакомство с какой-то нероссийской драматургией, которую мы не проходили в школе, я потом как-то так текст прочитала. Ну, и просто какое-то вот теплое воспоминание. То есть, в принципе, его даже можно, наверное, вырезать будет из этого списка, но вот это что-то вот, короче, очень теплое и очень хорошее, что я вспоминаю про театр из детства.
2: После того, что ты сказала, категорически нельзя его вырезать из этого списка, потому что это важная штука. На самом деле, у меня там много спектаклей, которые я пересматриваю, и некоторые из них я даже живьем видел несколько раз. А у тебя кто? С исключением Крымова, естественно.
1: Вычеркивай. Слушай, иногда, значит, я пересматриваю угаровский вариант пьесы Данилова «Сережа очень тупой». Это дико страшная вещь. Вот когда по какой-то неизвестной мне причине меня тянет испугаться, мне кажется, это один из просто самых страшных текстов, какие есть ever, причем на таком каком-то очень животном уровне. Не знаю, в общем, может быть, он не производит на других такого впечатления, но у меня просто всегда волосы на загривке встают, и какое-то такое очень резкое, очень абсурдное погружение в этот маленький мирочек, которое меня захватывает всякий раз чуть более чем полностью. Я очень по-честному пугаюсь. Это про человека, к которому в дом приходят три незнакомца и продолжают там сидеть. Я даже не могу это как-то, знаешь... То есть это настолько абсурдная конструкция, вот просто три человека у тебя все время сидят дома, и какой-то сверток, который был найден на улице, и женщина этого Сережи понимает, что его ни в коем случае нельзя было брать, и вообще нельзя было к нему прикасаться. А этот Сережа очень тупой, и он не понимает, в чем там дело, и ты настолько включен вдруг становишься в эту ткань этого повествования, что ты прекрасно понимаешь, почему Сережа очень тупой. Наверное, это можно назвать магическим реализмом, такой мистический реализм, я не знаю.
2: Это очень интересно, потому что у Угарова уже была пьеса со схожим сюжетным ходом «Двое в твоем доме». Но там все было.
0: Ой, я, кстати, смотрела. Да.
2: Но там все было предельно реалистично. Да, вот этот белорусский оппозиционер Владимир Некляев, он под домашним арестом, и в его доме постоянно находятся два ГБшника. Там тоже очень высокая доля абсурда. Но у Данилова это
1: реальный абсурд, да. А у Данилова это какой-то совершенно вот запредельный абсурд. Это ситуации, которых не возникает в твоей жизни с одной стороны, а с другой стороны эмоциональный фон этого, какая-то вот вязкость такая, как в дурном сне. Все это такие знакомые чувства, а потом они такие раз и закончились. Ты как бы ноутбук закрыл, и это перестало, и это отпустило. И ты такой, господи, какой хороший спектакль, хорошо, что закончился.
2: Спасибо всем нашим слушателям, которые были с подкастом «Закати сцену» на протяжении этих полутора лет. Продолжайте оставаться с нами. Мы ни в коем случае не завершаем свою работу. Будем продолжать. Сегодня с вами были Полина Филиппова, Лена Чеснокова и я, Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через неделю.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Раз, два, три.
1: Я запылился микрофон. Фух, пыль в нос летит.
2: Спасибо большое. Нет, что. Ну все, я запаслась чайком. И можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные, интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, ведь этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу как?
0: Да, конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Я воспользовалась такой методикой. Так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется, мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну вот я и думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогают.
0: У меня такой вопрос. Как-то разделяется тревожность, страх? Или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям знаешь, что ночью кошмар
0: снится. Да, типа, я боюсь пауков, там, я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи. Там, я боюсь упасть с подвесного моста, но я не боюсь.
1: Да я не боюсь, это так, мальчики боятся в школе со мной рядом.
0: Да это другие просто не шли там. В общем, да, но именно тревожность или какие-то такие вещи, мы обобщаем это до страхов.
1: А мне кажется, ведь, кстати, что наоборот. Для меня тревога — это такой общий термин, это общее состояние человека, угу. И у нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать, есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревог — какие-то навязчивые страхи. Но, слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, какая-то, знаешь, это кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
0: Я очень боялся физических каких-то...
1: Расправ.
0: Ну да.
1: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
0: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
1: А мне, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
0: Увлекался кровью, так сказать.
1: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки внизу, все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
0: Отдайте мне кусочек или ножичек.
1: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
0: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
1: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом, хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну, я опаздываю, это срочно. Но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты. И до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя нет дома, или когда ты уходишь в кабинет работать, и ты в наушниках. И я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной, и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма, или какая-то мысль, или какая-то тень проскользнет по дому. И я в это погружаюсь и лежу, не могу шевелиться. Холод по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая тетенька все еще.
0: Смешно.
1: Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
0: О, стоят такие, семья духов.
1: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
0: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
1: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычной человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
0: Испугается и убьет тебя.
1: И ты ничего с этим не можешь сделать. И это ему будет невыгодно. Ему это не нужно. Он не планировал. И вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
0: Давай.
3: Здравствуйте. Меня зовут Аня. Мне 16 лет. Я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
1: Привет!
4: Привет-привет!
1: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
0: Я сталкивался с этим у себя.
1: Ты тоже боишься мужчин?
0: Не, а мужчин?
1: Мальчиков-мужчин.
0: Речь же здесь в формулировке не
1: противоположный
0: пол. Да, я тоже боялся противоположного пола.
1: Да?
0: Да.
1: До скольки лет?
0: До 30.
1: А что случилось потом?
0: Не знаю, мне стало пофиг.
1: Просто интересно, вот вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет. И для этого я ходила к куче-куче репетиторов. И я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной. Хотя ничего не предвещало этого. И у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим. И попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Ну, себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх, вот прям такой, как это сказать, ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно...
0: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
1: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
0: Ой, я вообще обожаю.
1: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков, тебя никто не выгонит.
0: Тебе никто не скажет там какую-то...
1: Уезжай из нашей страны.
0: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
1: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения? Как думаешь?
4: Наверное, это все-таки смущение, И mm-hmm. то, что, как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент, я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
0: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле, я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался со своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то. Абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
1: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. А что это он уже с девочкой ходит, а вон уже все по мальчикам пошла.
0: Ну, такое, конечно, тоже имеет место быть.
1: Правда?
0: Ну, не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных,

0: косичкой друг на друга вот так сплетут и языками.
1: О, начала. И ты еще меня спрашиваешь.
0: И я просто отбегаю, просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Но, честно, на улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так они на меня посмотрят. И я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
1: Бабуля прошла.
0: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу такой быть, когда вырасту.
1: Как много страшных мыслей.
0: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
2: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что... Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
1: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
0: Так знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется, это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
1: Посинели,
0: опухли, потому что когда еще, если не сейчас?
1: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают. Ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И ты умеешь это сказать. И далее... Здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет.
0: А мне очень понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над тем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
2: Да, мне кажется, так и будет.
1: Здорово.
0: Слушайте, как интересно, вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все, они все бегут к окну. Они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду. И из окна торчат четыре лица. Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба вообще не было. То есть, вот
1: не,
0: так.
1: Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко. Или там вот что-нибудь такое. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто. Она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал, на, держи. Я типа, хорошо, спасибо. Все, как бы вся история. Что
0: я так часто
1: дальше?
0: Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
1: Не-не-не,
0: и...
1: я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это.
0: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был рассвет в четвертом классе. Это был просто пик.
1: Ты была властелин колец.
0: Весь класс за меня боролся. Вот реально, я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна и хихикали и радовались. И внизу была битва. За меня. И они дрались за меня.
1: Насмерть.
0: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом четвертом классе это был мой пик.
1: У нас как будто про любовь разговор опять.
0: Ну, она витает в воздухе. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
2: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком. И получилось, что у нас... было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. И потом вот стало легче из-за того, что не замечала.

0: замечала.
1: То есть, если нам кто-то позвонит и скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй это.
2: Не замечай. Прячь поглубже.
1: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, ты так никого не попросишь.
2: Бутерброд?
1: Не-не-не-не-не. Моя любимая помидорка. Давайте быстро, пока ждем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, маленький кусочка.
2: Чеснокодавилка.
1: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это... чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
2: Хрустящий помидор.
1: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
3: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. Я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. Семья — это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я сдохну.
1: Привет!
3: Привет!
1: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
3: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и, то есть это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, было одиночество. Я подумал, ведь это действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться, ты сидишь в тишине.
2: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
3: Да, я в городе Хайфа, ага. И тут в двух школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. Uh-huh. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Там я быстро контакт установил.
1: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
2: Ну, вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
1: Ты его боишься?
2: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. Там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. У меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, не все, скажем так, нравились, потому что там много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
1: Я вот это, кстати, не особо понимаю. Но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов готовить для себя. Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
2: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
1: Ну, это все равно, знаешь, как-то... я просто была очень голодная. Красиво приготовить. Какой-то интересный досуг, я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
2: Отлучаемая.
1: Не, знаешь, как-то такое слово тихо... Что больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой.
2: Будильник.
1: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься. Этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, все заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
2: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
3: Да, скорее второе, потому что я, ну, в большей мере экстраверт и, ну, довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивалась с одиночеством, по-моему, вообще.
1: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
2: Что ты представляешь вообще?
3: Ну, то, что ты сидишь один в комнате, у тебя от стен отражается эхо, ты слышишь только себя, там, 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, не знаю, что со мной будет.
1: Находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ход течения времени. Мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому какому-то легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
2: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
1: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных, знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще, знаешь, там, мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда не...
2: Есть PlayStation?
1: Они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на 10 этаже за 3 дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
2: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
3: Я о таком не думал. Это нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
1: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский, «Похвала скуки». И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все себе запостили в 7 классе «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
2: Хорошо, а поездо?
1: Или есть... Хорошо. Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
2: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
1: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ни к чему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала уже?
2: Ну, мне.
1: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, и как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
2: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
1: Ну что, как бы прыгать вниз за ней? Ну я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то? Если это будет зима, если это будет лето? Ну, то есть это... Мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
3: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
1: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах, я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
2: Но ты ириской-то давилась.
1: Постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а
2: реально.
1: Просто того, что я подавлюсь.
2: Тик-таком, ириской. Ну, я 2 раза делал прием Хаймлиха на нее.
1: Ну да.
2: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
1: Типа, что, ведь давай уж не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
2: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
1: Ты что, Нина?
2: Нет, я Витя.
1: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь... Что тебя не смутил наш такой совет?
2: Это не призыв к действию, это просто...
1: Намек.
2: Легкий намек.
0: Друзья, у Либо-Либо есть подписка. Но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
2: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил, вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими как бы и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети 10 лет, 11, которые стайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки. Вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел типа как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши, шестого класса. Ну и, короче, просто чуваки, типа, как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел, сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит, типа, почему я вас так это смущаю?
1: Ты это делаешь по страх?
2: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. И с ними это, ну, извини.
1: Я просто испугалась.
2: Да, в какой-то момент, короче, с ними... Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то, типа, дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за, как бы,
1: не
2: применение.
1: Не бойся, я там и не вырежу.
2: Всех вообще просто.
1: Вырежу, точнее.
2: А вы можете не вырезать, у меня до сих пор такое мнение. А в общем, прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс мой. И он просто вцепился за меня руками. Я, как бы, недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесило. Просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я, как бы, не считаю себя особо смельчаком. Я никогда не дрался в жизни. Я никогда не проявлял агрессию на людей. Вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть. И вот он как-то так работает.
1: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны все отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу: скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотела за эту работу? Или там, мне мало столько денег, мне нужно больше. И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг. И тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ. Ты поняла, что это не страшно. Что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
2: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
1: Да, мы же когда, муж и жена.
2: Если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
1: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на четвертый уже
2: Ёлочка,
1: как-то полегче.
4: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть 3 страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
1: Привет!
2: Привет!
4: Здравствуйте!
1: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
4: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
1: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась и очень-очень пугало нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
4: Второй страх – это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
1: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, 1.5 года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
4: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
1: Просто уже привык к этому ощущению?
4: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
1: Очень жизненно.
2: Да уж, много людей так сидит.
1: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься с... Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. Скажи.
2: Ну...
4: Как я борюсь?
2: Как ты борешься? Давай ты сначала.
4: Ну, страхи — это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
1: Как там говорят, 3 глубоких выдоха, глубоких вдоха или наоборот? А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести там «я вижу микрофон», потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, «я слышу там звук своего собеседника», или «я слышу, как поют птицы», или «я слышу шум деревьев», и что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
2: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, по еде там, или еще что-то?
4: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как в школе, я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
1: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
4: Да, появились.
1: Слушай, это же очень круто. У нас
2: ты
1: тоже.
2: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
4: Да.
1: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стало сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится скучать.
4: Да. Третий страх – это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут». Я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
1: Я помню этот... Мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: мам, папа, ну что вы так носитесь? А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: да, я потерялась опять, в десятый раз. И тогда они в микрофон объявляли: мама Лизы, или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
4: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, то мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что с ней что-то случилось, она...
1: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела? А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
2: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что.
4: Я тоже радовался этому.
2: Я всегда радовался, бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
1: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него, и что-то там она ковыряется, достает, разглядывает, какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу. Пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
2: Покрашу стены в черный.
1: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
4: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к курицам.
1: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
2: Вот она.
4: Это я хотела сказать еще несколько слов. Говорят, страхи. На самом деле это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре отойти. Или притвориться мертвым при виде медведя.
1: И да. Такие ежедневные ситуации наши.
2: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
1: Ну да, это абсолютно
2: если
1: правильно.
2: Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что-то?
1: Да.
2: Ты боишься?
1: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора, высмеивания, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти 1.5 года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного. Знаешь, когда не поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете, статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И... это все в моменте так неприятно, так тяжело. Я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня не выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо и приятно и легко с этим жить. Вот тоже, видишь, столкнувшись с этим нос к носу, я поняла, что, во-первых, ничего не меняется. Все мои слушатели остаются со мной, все остается на месте. И более того, это на мою жизнь вообще никак не влияет.
2: Извини, что отмечу сейчас это. Тебе очень идет этот цвет, который сейчас на тебе. Он подчеркивает твой глаз.
1: Спасибо.
2: Зеленый.
1: Спасибо, что зеленый.
2: Розовый.
1: Да другое.
2: Шоколадный.
1: Ведь, знаешь, некоторые шутки надо оставить. Не надо говорить в конце. То есть имеется в виду писька. Жопа.
2: Ты просто меня плохо знаешь. Это самое мое любимое.
1: Шуточка должна быть так, где-то кто-то подумал, потом через полтора дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
2: Это
1: они вот так вот вываливают.
2: Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
1: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
2: Мне просто нравятся вот такие лица.
1: Давай заранее договариваться о наших целях тогда.
2: Хорошо.
1: Чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
2: Идем в ногу.
1: А ты ведь в чью?
2: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы, нашей телепередачи. Пытался разграничить эти понятия для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти... Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, ну, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные со своей жизнью. И это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя. Ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
1: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда. И даже если бы ты был, ну... Мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты сам.
2: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо с тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
1: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это. И плакать, слезы вытирать.
2: Я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хоронил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
1: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим?
2: Возможно, мой способ преодоления этого – это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот в один из тех вечеров вот в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж я не очень люблю. Ну, типа, сделайте из меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизнь отмечают, мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное. Оно не
1: перен... А ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
2: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против, что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
1: Я против, восприми иначе. Я знаешь, что тебе хотела сказать? Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть, и я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снизу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия, угу. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно, ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
2: Глаз мне не выколи, блин.
1: И вы можете попасть в наш следующий...
2: Наш глаз. Извини.
1: Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках. Может быть, вы валялись на диванчике. Может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
2: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
5: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую и причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек. Вне беременности она размером с мандарин. И, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка. Такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента,

0: Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
1: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
0: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
1: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
1: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
4: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
1: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация — это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон,

0: Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
1: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
2: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
1: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
2: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
1: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
2: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
1: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
1: So that's the second part of the
2: question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
1: Why do the cells do that? Well,
2: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
2: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
1: So one thing I haven't said about the transformed
2: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как коонкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок – это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах, а это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нет. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меро. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
3: Right, right. David, how do you live with all that knowledge?
4: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то из

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьет.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды под

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я серый, на серый день не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Это было в Черновцах, в доме потомственных врачей с небольшим ухоженным садом. Черновцах Черновицкой области Черновицкого района, где в тот день зацвела белым цветом старая магнолия. «Но при чем здесь магнолия?» – спросите вы. «Вы же хотели рассказать о людях, войне и искусстве». Я попытаюсь объяснить. Дело в том, что когда под старой белой магнолией я встретил Кирилла, 5 дней и 1000 ночей, потому что ночь стала вдруг в Харькове дольше дня, а день не светлее, но только громче ночи, выбирался он на машине из наступившего ненадолго навсегда, успев захватить с собой в салон багажник и на крышу разве только родителей, девушку, подругу, 3 котов, чижика, собаку, Вовку-забияку, обезьяну, попугая, ловко смерти избегая. Вот компания какая. Словом, когда я нашел его, бледного, под белой магнолией в черновицких Черновцах, то он, поначалу даже не узнав меня, растерянно спросил: «Что ты здесь делаешь и что ты здесь потерял?» А я молча ответил: «Дар речи». Sin embargo, я знал, где его искать. В Комале. В кафе возле парка Тараса Шевченко в Киеве, где треснул однажды пространственно-временной континуум, и за столик села девушка, слушавшая эпизод литературного канала «Армен и Фёдор», посвященный 9-й шекспировской главе «Улисса». Между Днепром и Лиффе, что в Дублине, есть одно ключевое сходство. Редкий птах долетит до середины обеих рек, ибо подлинная сердцевина Лиффе, конечно, в 9-й главе. Между тем, как мистер Блум бросает в воды смятую листовку в 8-й, или я грядет со скоростью 32 фута в сек, и тем, как ее уносит течением в Дублинский залив жизни, в 10-й. Но она, тем не менее, долетела, доплыла, добралась и в тот дальний день в кафе возле парка Тараса Шевченко в Киеве слушала эпизод литературного канала «Армен и Фёдор», посвященный 9-й шекспировской главе «Улисса». Вот тогда и случилось странное. Девушка та была в наушниках, и звук ее, то есть мой, то есть наш, был в наушниках. Но голос мой зазвучал почему-то извне. Оглянувшись, она увидела незнакомого человека, сидевшего напротив и слушавшего то же самое видео на том же самом месте. Совпадение было мистическим настолько, что казалось, перед ней мираж. Но мираж очень реалистично ел пирог и пил кофе, так что пришлось в него поверить и рассказать о нем мне. Наш эпизод о 9-й шекспировской главе «Улисса». Тысячи людей смотрели в тот день в сотни городов. От Белграда до Мадрида, от Будапешта до Рима, а еще в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе. Нужное не перечеркнуть. Тысячи людей, с которыми мы разделяли больше, чем географию, больше, чем язык, больше, чем взгляды. Мы разделяли искусство. А потом... «The shadow of your sorrow hath destroyed the shadow of your face». И Улисс в Белграде притулился за круглым, как право плесковица, столиком хлеба и кифлы. И Улисс в Мадриде застыл почтительно перед триумфом смерти Брейгеля. И Улисс в Будапеште поднялся на холмы Будды и сквозь мост Эрджебет смотрел на красоты Пешта. И Улисс в Риме остановился по адресу Виа Фраттина 52, где жил когда-то не слишком, впрочем, счастливо его автор. А их названный брат Улисс Украинский укрылся в убежище. Из библиотек и кафе, с улицы, набережных, с книжных полок и прикроватных столиков. Он, как мистер Блум в 6-й главе, должен был уйти под землю. Я всегда завидовал людям, которым легко говорить. Я, должно быть, и сам когда-то был таким, но потом растерял этот навык. Словом, как говорила одна дама в салоне Германтов о Флабере, сразу видно, что не настоящий писатель, ведь он много раз повторяет, как трудно дается ему работа над книгой. Я в этом смысле и не настоящий писатель, и не настоящий оратор, и вообще не настоящий. Мне почти все дается одинаково трудно. Но некоторые вещи труднее других. Например, оставлять свой язык чистый чистым, содержать свой матерный язык без мата, находить приличные слова, когда те, кто делил с тобой искусство, делят друг с другом бомбоубежище. Але, однако, после 24 февраля я понял, если у тебя нет слов, то это еще не значит, что их не у кого занять. У моих друзей в Украине, тех, с кем мы вместе делили искусство, был голос. Я слышал их голоса много месяцев подряд в письмах и сообщениях, которыми мы обменивались. И когда мне предложили взять слово, я почувствовал, что хочу передать это слово им. До какого-то момента я думал, что это будет чем-то вроде метафоры. Але что еще изменило в середине весны, когда я получил разрешение на винтовку и купил себе одну, со скользящим затвором, с оптическим прицелом. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна в чужой постели, я обнаружил, что превращаюсь в Цуайном Унгацифа. Нет, не то, не в насекомое. Точно превращаюсь... Смотри, дело вот в чем. Я прекрасно понимал, зачем мне винтовка, но при этом я никогда не выписывал журнал «Охота и рыбалка» и вообще не понимал охотников. Считал, что убивать из развлечения негуманно, а мы обязаны быть гуманными, мы обязаны сохранять в себе человека. Но я думал об этом однажды ночью. Однажды? Нет, не так, ночью, но не однажды. А обязаны ли мы сохранять человека во враге? Я ведь сам просил своих студентов, не скатывайтесь в ненависть к врагу. Ненависть – это яд, который ты пьешь в надежде, что умрет кто-то другой. Не бей меня, Гертруда, да и вообще не суди слишком строго, но with all due respect, с их вином в Иховом королевстве явно не все в порядке. Что же, что они прикатили сюда целый бочонок, которого не хватило бы и на аппетиты Гаргантюа. Если мы станем утолять жажду из этого источника, мы отравимся». Я помню, как, стоя на расстекленной Харьковской улице, я отказывался ненавидеть врага. Желал ли я ему смерти? Да. Но в мучениях? Нет. Просто хотелось смести его, как сметают крошки со стола, как сметают осколки с этой улицы, но без ненависти, без расчеловечивания. А когда мне это удалось, то я сам споткнулся, угодил на железную дорогу с этой клятой дрезиной и рычагом в руках, оказался в учебнике, но не только истории, как будто нам тут одного учебника было мало, но и этики. Я не хотел расчеловечивать врага, но я желал ему смерти, значит, я желал смерти человеку. А это страшнее. Не страшнее, чем он сам. «Прости, ты что-то сказала?» Не страшнее, чем он сам. Ты так тихо говоришь, я тебя почти не слышу. Да я просто в ванной лежу. А, извини, не буду тебе мешать. Может быть, принести полотенце? Нет, ты не понял. Как же нам теперь друг друга понимать? Смотри, это просто. Если в ванной комнате у тебя душевая кабина и достаточно большая площадь, то можно постелить одеяло, взять два спальника, и будет вполне комфортно. Только плитка холодная, и спать вдвоем тесно, спина потом болит, но это ерунда. Зато, когда лежишь так и прижимаешь к себе человека, когда знаешь, что вы вместе, то даже перестаешь иногда слышать сирену. Сирен? Сирену. Как Одиссей? А? Как Одиссей? А, да. Да, сирен, как Одиссей. Как будто уши тебе залепили только не воском, а любовью, разумеешь? А потом по звону в этой тишине понимаешь, что это просто уже отбой. Отбой? Да, знаешь, как когда воздушная тревога выключается, вылезаешь из спальника и бежишь к себе в постель? Нет, я не знаю. И так каждый раз? Нет, ты потом привыкаешь. Мы бегали так 3 недели, пока каждую ночь были слышны взрывы в разных районах Киева, а потом... Однажды не побежали. То есть остались. Да, остались в постели. Расскажи, вот что самое экстремальное, что ты делал в жизни? Ну, знаешь, наверное, самым экстремальным был один Новый год, который я отмечал давным-давно в Гальяново, но я не хочу это вспоминать. И я не хочу. Но я тебе все равно расскажу. Остаться в первую ночь в своей постели, когда воет сирена, это как прыгнуть с банджи-джампинга и не знать, не отвязана ли веревка. Там же не просто сирена, понимаешь? Там взрыв, свист, грохот. А ты лежишь, дышишь. Слушай, это Гальяново. Это далеко от Киева? Да. Да, очень. Но подожди, ты что-то говорила, я забыл. С чего ты начала? Было что-то про человека. А, да, человек. Я говорила, что желать ему смерти – это не страшнее, чем он сам. Я думала сперва, насилие порождает насилие, в моем доме никогда не будет оружия. Потом плакала, колотила по зеркалу, то ли чтобы разбилось, то ли чтобы проверить, уцелеет ли оно, уцелею ли я. Я потом себе эти слова припоминала, когда они были рядом. «Ну, молодец, думаю, дурочка моя наивная, не породила насилия. Может, породишь теперь от него кого-нибудь? Если они зайдут сюда, если откроют двери, в тебе ничего немае, ничего, разумеешь?» Проснулась однажды утром и поняла, надо достать противозачаточное и записать дозировку для аборта. Пусть будет, в хозяйстве пригодится. Ну, самой не пригодится, ничего, соседям понадобится. Мы знаешь, как близки с ними стали. Не с теми соседями, с нашими. Да, это правда. Все потому, что после 24-го знакомые люди перестали быть просто знакомыми. Мне первых ударов по Харькову хватило, чтобы их чувства стали моими чувствами. Соседи, не те соседи, наши, по лестничной клетке, они вдруг стали гораздо ближе, как будто их взрывной волной к тебе в объятия бросает, или тебя к ним. Я тут открыл универсальный способ заводить знакомства. Разбрасывай по полу завтрак, и прямо так, в чем был, беги в подъезд. Они уже там, с детьми, животными, санками, чтобы было на чем сидеть, только тебя и дожидаются. А потом вместе с соседями дожидаетесь. Соседей. Знаешь, когда это все начинается... Забываешь обо всем, чему тебя Карнеги научил. Вы, профессор, воля ваша что-то нескладное придумали. Почему у вас в «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» нет главы про артобстрел и его вертикальную роль в установлении горизонтальных связей? Ах, вы не знали, а надо было знать. Когда я несколько недель спустя вернулся из-под нашей с тобой магнолии в свою харьковскую квартиру, в моем районе не работал ни один супермаркет. Я почти каждый день выезжал в центр города. Понимаешь, я для оставшихся в нашем доме людей был чем-то вроде курьера, доставщиком, джином практически. Знаешь, как тебе сказать, там ведь не только Карнеги ошибался. Это тяжело теперь объяснить, но все, чему нас учили с детства во время войны, приходится переосмыслять. Вот ты помнишь «Аленький цветочек»? Айо. Ну вот, там неправда все. Там эта ключница Пелагея, тоже мне Сид Ахмед бен Инхали, то ли она страницы перепутала, то ли, может, купюры какие-то в тексте были, да? Все-таки царская цензура, тем более публиковали-то почти сразу после проигранной Крымской войны. Но так. Ну вот, там старшая сестрица или девица, она просит золотой венец с самоцветами, от которого ночью будет светло, как днем. Но это же просто абсурд. Во-первых, как он ей его доставит? А во-вторых, ты же в нем ночью будешь ходить, подсвеченная, просто идеальная цель для противника, наводка ходячая. Дальше смотри, там средняя дочь просит зеркало, и чтобы в нем не стареть. Но это не сработает. Почему не сработает? Да, он прав, не сработает. Я бы вот не хотела такого зеркала. Я смотрю иногда на свои фото до 24 февраля, «Не пойми меня дурно, я ее люблю, у меня к ней теплые чувства, але це більше не я, це інша людина, понимаешь? Другой человек. Все прежние ожидания, все влияния, все наслоения, все это сошло как оползень, вниз, в никуда, все, ты на войне. Всем безразличны твои ожидания от жизни. Ты была молодцом, стояла 3 дня назад с подругой на террасе 31 этажа, махала вслед самолетом, летящим на посадку в Жулянах, и была неприлично счастлива. Просто еще этого не знала. Хорошо, ты молодец. Но давай заново». За несколько месяцев до войны умер папа. Я была уничтожена горем. Я считала, что это худшее, что со мной произошло. А 25 февраля я смотрела из своего киевского окна на черный столб дыма у соседей. Не тех соседей. У наших. И думала, как хорошо, что за всю свою жизнь он не увидел, как на Киев падают ракеты. Как хорошо, что он не дожил. И что? Хотела бы я теперь зеркало Яцрес, в котором ты всегда молода, весела, глумлива, которое напоминает тебе о том, какой была та, она. Нет, себе оставьте, пожалуйста. Привези-ка ты мне лучше, батюшка, противозачаточное. А зеркало свое там оставь. Ну вот, и я говорю. Снова мимо, в сенсе, ну, не подходит этот подарок. Но самое нелепое – это, конечно, аленький цветочек, который просит младшая сестрица или девица. Выходишь из дома на улице дружбы народов. Дружбы, сестрица народов! И вот тебе целое поле аленьких цветочков. Ходи, собирай. Переписывать, в общем, сказки нужно. И Карнеги тоже. Напомни, о чем я говорил. «Як бываш джинем». Но так. Ближайший к нам работающий супермаркет был в 5 километрах через лес. Что донесешь ты с таким расстоянием? Пачку сигарет и билет на самолет. Но самолеты не летают, летают, да не те. А за одними сигаретами 5 километров в одну сторону. Ё-моё, что такое? Да я просто подумал, что Алена Кара тоже надо переписывать. Вот он, самый простой способ бросить курить. В общем, я каждый день ездил в центр города. И помню самый первый заказ соседей. Мне кажется, они смотрели на меня, как на Фродо, который отправляется куда-то в мор... Нет, неудачное сравнение. Слушай, давай заново. Да ты говори, как хочешь, я все равно все потом напутаю. Давай так. Смотрели на меня, как на Бильбо, который отправляется куда-то к одинокой горе за сокровищем. Да, давай так, оставим так лучше. И я помню их первый заказ. Эту неловкость в глазах, какой-то стыд, и они говорят... Привези нам, пожалуйста, сосед, не тот сосед, наш, холодного пива, соленые сельди и килограмм пломбира. Я тогда еще подумал, интересно, как они сделали именно такой выбор, иерархию выстраивали. А Маслоу? Что Маслоу? Маслоу надо будет переписывать, как ты думаешь? Не знаю. Переписывать вряд ли, а вот дополнить возможно. Узок Маслоу. Я бы расширил. Я бы, знаешь, к уровням его пирамиды добавил -1. Ну, просто, чтобы было где прятаться от бомбежек. Можно вас перебить? Да, конечно, ты не перебиваешь строго. Я не знаю,

0: улице лежат какие-то люди. Они устали?»
1: «Устали, сыночек. Очень устали».
0: Я вспоминаю мультфильм «Inside Out». Там действие происходит в голове девочки, жизнь которой сильно изменилась. И в ее голове есть как будто имахинате, отдельные острова. Остров дружбы, остров хоккея, разные там есть. То есть, по сути, это ключевые составляющие ее личности. И вот из-за перемены конфликтов, в которых она оказывается, какие-то острова начинают рушиться. Я оглядываюсь все эти месяцы и вижу, как взрываются и горят один за одним мои острова. Например, когда-то любимые Питер и Москва. Кстати, ты, кажется, упоминал, как его, Гальянова?
1: Да, Гальянова.
0: А это далеко от Киева?
1: Ну так, бардзо далеко.
0: Ну, неважно. В общем, Питер и Москва, особенно Питер. Для меня это были города, в которые я обязательно еще раз приеду, понимаешь? И детей привезу, я не child-free богатырь. Города, с которыми связаны сотни воспоминаний, а теперь там что? Рушащийся внутренний остров, грохот, обломки, дым, боль, пустота. А я, знаешь, я только теперь после 24-го по-настоящему понял, что пустоту нельзя просто убрать. Нельзя сделать вид, что ее не было, что пустоту можно только заполнить, но даже тогда следы, края, шрамы этой пустоты, они остаются. Рассказать, как я об этом узнал?
1: Расскажи, пожалуйста.
0: Представь, ты идешь по чистой улице родного города. Улица посреди войны и заколоченных окон. По улице, на которую сыпалась сюда ненависть. Ненависть, запущенная соседями, не нашими, теми. Сюда, на эту улицу, сыпались осколками разбитые окна, надежды, жизни, а мы каждый раз их ремонтировали. Улицы в основном, но жизни тоже, по мере возможности, понимаешь? Но все равно, проходя теперь там, ты киваешь собеседнику, даже если идешь один, и это твой внутренний собеседник. Помнишь, здесь была воронка в два человеческих роста. Воронка – это самый точный образ той пустоты, с которой мы теперь живем. Ее нельзя убрать, как нельзя убрать пустоту, ее можно только заполнить песком, щебнем, слоем асфальта сверху. Но мы-то знаем, что она там, она, как шлем Гектора при прощании с Андромахой на земле, притаилась внизу. Она чего-то ждет.
1: Мне очень больно это слышать. Lo siento, pero de verdad, ¿sabes? Вы, наверное, наполняете эту пустоту ненавистью, да?
0: Я читал комментарии в социальных сетях, не читай комментарии в социальных сетях. И все-таки, вы наполняете эту пустоту ненавистью?
1: О, ваким тренуцема осачамсе, кауда ми взагалі один одного не розуміємо. Якби ж ми мовили ружними язиками, гідес?
0: Ты пойми, это вообще не вопрос выбора. Я не выбирал этой ненависти. Никто из нас, из тех, с кем ты разговариваешь, ее не выбирал. Сейчас часто говорят, что наступило время, когда всем приходится принимать трудные решения. Это, конечно, правда, но в то же самое время многие решения принимают за тебя. Пойми, мы воюем, чтобы выжить. Мы воюем на своей земле, на нас напали, мы защищаемся, Асканумес. А когда мы смотрим туда, через границу, туда, откуда едет военная техника, откуда летят ракеты, то мы видим какое-то огромное, бездонное, раскинувшееся во дворе, как площадь двух Америк, кривое зеркало. Ты говоришь, заполняете ненавистью так, как будто мы заполняем. Нет, мы заполняем воронки щебнем. Но природа, ты сколько раз сам это повторял, не терпит пустоты. И я, отгрузив очередную лопату щебня, писал своим родственникам в Россию: «Вот мой дом». В него прилетел снаряд. А они отвечали: «И в наш дом мог бы прилететь снаряд». И я говорил им: «Вот ваша армия, она на нас напала». А они отвечали: «И ваша армия могла бы на нас напасть». И я говорил им: «Вы присылаете мне каких-то ватсаповских очевидцев, но вот я, ваш родственник, живой очевидец, вы меня знаете, почему вы меня не спросите?» А они отвечали: «И мы могли бы быть очевидцами, и ты мог бы нас спросить». И я говорил: «Но вот моя улица. Помните, вы приезжали в гости ко мне, в Украину. Мы ходили с вами тогда по этой улице к универсаму. И дядя Ваня просил взять ему пиво. Он утомился на пруду, не пошел с нами. Там были только вы, я и моя жена. И вот здесь был универсам. А вот здесь была улица. Но теперь здесь воронка в два человеческих роста». Они отвечали: «И на нашей улице могла бы быть воронка. И в Ираке, между прочим, была воронка. И не одна. В Ираке было даже больше воронок, потому что мы же вас жалеем. А вот вы могли бы нас не пожалеть».

0: пожалеть. Ну, в твой дом прилетел снаряд. Ну, на твоей улице воронка. Но задумайся, не сам ли ты в этом виноват в конце концов? Вот ты в глаза иракским детям смотреть смог бы, не моргая? Вот, а мы бы смогли. У нас, знаешь ли, совесть потомственно чиста. Они страдали, но теперь ты пострадай. А и мы могли бы пострадать. И пострадали бы, почему не пострадать? А ничего, мы же тебе не жалуемся. И даже на тебя не в претензии. Знаешь, вообще ты, конечно, какой-то странный. Но семья есть семья, семья — это святое семейство. Бог с тобой, мы все тебе прощаем. Покойся с миром, а политикой мы не интересуемся. Пойми, ты не можешь говорить с человеком, от которого в ответ катехизис, для которого сослагательное наклонение... Подожди, мы же говорили с тобой о ненависти. Да я сейчас объясню, дай спокой. Ты не можешь говорить с человеком, для которого сослагательное наклонение и то, что могло бы быть абсолютно идентичной реальности, идентичной тому, что на самом деле есть. Это было у Андрича. Знаешь ли ты, да речь една руши градове, рушить семьи, руйнуя життя. Пойми, ты не можешь говорить с человеком, для которого твой разрушенный дом оправдан разрушенным домом в Багдаде, который разрушили без твоего разрушения, потому что тебе, маме Цумулепу, когда его разрушали, было 16 лет. Но даже если бы было 26, 36, 666, то, скорее всего, ты никак не смог бы его спасти. Ты не можешь говорить с человеком, от которого в ответ заученные формулы. Это как общаться с автоответчиком, который до бесконечности будет задавать тебе по кругу одни и те же вопросы, но так и не свяжет тебя с оператором. Мекагуэн ла лечек или андаду. Я неделями пытался услышать этого оператора, и это было самое страшное, что ты не слышишь от них ни одного собственного слова. Пара универсальных реплик, десятка универсальных реплик, реплики, которые крутятся на этой безумленной, поставленной на репит карусели, и они повторяют раз за разом одно и то же, одно и то же. Но я ведь даже не ждал от них чего-то особенного. Я не ждал услышать «Слава Украине!», я не ждал, что они бросятся в этот шторм в море и поплывут нас спасать, что они осудят свою страну или скажут, что им стыдно. Нет. Я ждал простого человеческого сочувствия. Сочувствия человека человеку. Не от чужих, понимаешь? Чужим может быть все равно. Чужие могут одинаково жалеть и детей Ирака, и детей Мариуполя, и детей Донбасса, и детей Германии. Чужие могут позволить себе эту роскошь жалеть всех одинаково, потому что им никого не жалко. Но свои, родственники, знакомые, друзья, они же могут, даже оставаясь вне политики, как умрзим ову раченицу, просто проявить что-то человеческое в себе, просто сказать: «Нам больно, что твой дом разрушен. Нам больно, что тебе приходится это переживать. Нам больно, что тебе сейчас так страшно». Не от русского украинцу, пойми, от человека человеку. Но в ответ я слышал что угодно, кроме самых естественных слов, слов сочувствия. А теперь ты приходишь и спрашиваешь о ненависти, и спрашиваешь так, словно мы эту ненависть выбрали. Нет, эту ненависть, о которой ты слышишь, выбрали за нас. Да, она накатывает огромными волнами каждый день, и совершенно непонятно, как можно простить убийство такого количества людей, как можно простить безразличие и холодность, как можно простить эту ненавистную необходимость ненавидеть, необходимость жить в черно-белом мире, как у Ильи Эренбурга. А? Прости, я не расслышал. Эренбург, Илья, он писал после Второй мировой войны, помните, как и другим, «Ненависть мне далась нелегко. Это ужасное чувство, оно вымораживает душу. Я это знал и в годы войны, когда писал: Европа мечтала о стратосфере, теперь она должна жить, как крот в бомбоубежищах и землянках. По воле Гитлера и присных настало затемнение века. Мы ненавидим немцев не только за то, что они низко и подло убивают наших детей, мы их ненавидим и за то, что мы должны их убивать. Что из всех слов, которыми богат человек, у нас осталось – убей. Мы ненавидим немцев за то, что они обворовали жизнь. Годы всеобщего затемнения, годы ненависти, обкраденная, изуродованная жизнь. Да, это очень похоже на то, что я чувствую. И я тоже. Я так уж. Видишь, ненависть – это не выбор. Выбор, который нам каждый день приходится делать, это как раз наоборот – побеждать в себе ненависть, оказываться сильнее ненависти. Да, потому что ненависть – это разрушающее чувство. Эдита Гер писала, что жалела своих надзирателей в Аушвице. Они были безвольными, подчиненными идеологии. У них было оружие, но она внутренне была сильнее и свободнее любого из них. Я учусь кормить этой мыслью свою ненависть. Тогда она становится сытой и напоминает нечто среднее между безразличием и жалостью. А они не так разрушают сердце. Да, нам многое нужно теперь создавать заново, и нам нужны силы. И когда ненависть поднимает во мне голову, я стараюсь начать любое действие, которое будет полезно друзьям и будет во вред врагам. Мне это помогает справляться, и да, кому-то не хватает сил на борьбу с ненавистью. Кого-то эта ненависть побеждает, но не потому, что он это выбрал. Знаете, это все-таки все очень индивидуально. Я слушала вас сейчас и понимала, что у меня не совсем так. У меня вообще все плохо с ненавистью. Я в первые же дни войны это поняла. Поняла, что у меня не получается ненавидеть абстрактно, ненавидеть всех сразу. Моя ненависть, она какая-то очень точечная, конкретная. Я даже пыталась в какой-то момент, в начале апреля, когда было слишком больно жить, как-то ее масштабировать. Думала, что это поможет, но не получилось. У меня был ученик когда-то, я же преподаю английский, помнишь? Так вот, у него был необычайный талант все неправильно произносить. И сколько бы я ни билась, он читал «electric heater» как «electric hater». А в какой-то момент я просто перестала биться. Окей, думаю, пусть будет «electric hater». Такой хитрый девайс, который подключаешь, и он усердно ненавидит. Используется, когда позарез надо ненавидеть. «But you just can't be bothered». Ты шутишь? Нет, правда. Да нет. Я хочу сказать, что мы тут как-то серьезно разговариваем, а ты пошутила. Да, понимаешь, как тебе объяснить? Опять придется сначала. 24 февраля в 5 утра меня разбудил сын. Он сказал, что началась война. Я услышала, как вибрирует от далеких взрывов оконное стекло моей киевской квартиры. В животе завязался тугой узел тревоги и страха, с которым я жила потом несколько месяцев. Это, между прочим, не метафора, это физическое чувство, и это очень больно. В первые дни было сложно заставить себя что-то съесть, было невозможно спать, иногда тебя просто начинало колотить, и ты не мог остановиться. Я довольно скоро начала поиск того, что может облегчить это состояние, дать возможность забыться хотя бы на какое-то время. И тогда оказалось, что книги, фильмы, музыка, что это все больше не помогает. Разум продолжает жить в этом кошмаре, он отказывается покидать реальность, и первое, что по-настоящему сработало, первое, что помогло, был юмор. Когда мне было так плохо, что казалось, я больше не вынесу, сын стал показывать мне один за другим мемы на тему войны. Я никогда бы не подумала, что это сработает, сработает со мной, но это была как таблетка обезболивающего. Кажется, Умберто Эко об этом писал. «Смех – это вечный ответ страху». Искусство, кино, музыка, книги – это все пробивалось потом, очень медленно, и до сих пор еще ему приходится пробиваться, но первую брешь в этом личном кошмаре оставил юмор. Я согласна. Как там говорят, первый на войне погибает правда, что же, если так, то получается, что искусство самоубивается заранее. Я помню это шокирующее, острое чувство реальности, которая проваливается на 100 лет вниз. А мир, мир вокруг твоих границ, он остается там, сверху. И этот мир, он тебя совсем не понимает. Не разумеет тебе совсем. Кто-то из деятелей искусства поддерживает суверенитет моей страны. Кто-то пишет посты со словами сострадания и поддержки. Кто-то находит опору в образах и метафорах античности. А тебе в этот момент просто на все это наплевать. В сенсе абсолютно. Эти голоса нереальны, они звучат слишком ласково, слишком цивилизованно, а ты обводишь взглядом чужую кухню, чужой квартиры, чужого города, не снимая третий день одежду и прикидываешь про себя, где висит нож на случай самообороны. И это все. Вокруг нет ничего цивилизованного. Твоя эпоха, твой жизненный срез, твое искусство, твоя красота – все это больше ничего не стоит. Даже твоя жизнь больше ничего не стоит. Да, это очень знакомо. Первые дни войны были сплавом какого-то остолбенения с одной стороны и нездорового куража с другой. Сборы, прозвоны знакомых, упаковка зоопарка в несколько машин, поиски бензина. Это все было похоже на какую-то абсурдную ролевую игру, и даже в голову не приходило, что можно отвлечься на что-то не из этой реальности. Да, так и было. Я фотограф, и сначала, первый месяц войны, я вообще не могла брать в руки камеру. Я не хотела фиксировать весь этот ужас, понимаешь? Ведь все, что ты запишешь, снимешь, сфотографируешь, расскажешь, это все останется. А потому было ощущение, словно у меня забрали очень мощный инструмент творчества, который помогал мне и другим людям раскрывать себя, выражать свои чувства. Но это проходит по-разному. Це залежить. Если удается поймать отрезок относительной безопасности, то видишь, словно со стороны, как из-за плеча этого человека, человека, ищущего на чужой кухне чужого города свой нож, выглядывает другой человек. Он способен дышать, думать, даже переосмысливать. Вот тогда возвращается искусство на этапе поиска смысла. И представляешь, вначале за это искусство даже стыдно. Кэбергуэнса, оно кажется непозволительно роскошным, почти преступным, савась? Как нейтралитет? Что, прости? Как нейтралитет? Мыслим, да, в какой-то момент нейтралитет ведь стал такой роскошью. Искусству пришлось выбирать сторону, потому что не выбор стороны сам по себе стал достаточным высказыванием. Формула «все-все понимают» материализовалась до того предела, что если раньше человек молчащий был для тебя в некотором роде закрытой книгой, кто знает, что у него там на уме, то сегодня молчание тебя не прикрывает. Оно не прикрывает тебя примерно так же, как невидимое платье не прикрывало голову короля, и за молчанием каждого не загадка, но нагота. Молчи, не молчи. А как-то вдруг так сложилось, что ты про каждого все равно все понимаешь, как будто, знаешь, подул такой сильный ветер, что все книги открылись на оглавлениях. Простите, я могу вмешаться? Да, конечно, вообще, может, я зря сейчас тему перевел. Нет, ничего, вы потом договорите, я напомню. Просто ты сказал, если я тебя правильно понял, что искусству пришлось выбрать сторону, да? Айо. Но это не совсем так. Для любого человека, так или иначе связанного с искусством, я это знаю, потому что сам более 10 лет занимался координацией различных арт-проектов в Украине, помещать художника в контексте аристотелевской логики между «да» и «нет», между черным и белым, это в каком-то смысле даже страшнее самого факта войны, понимаешь? Потому что до 24-го, до полномасштабного вторжения российской армии в Украину, я в вопросах искусства пытался соблюдать нейтралитет Элиота. Нейтралитет Элиота? Да, это было в Испании, сабес? То есть не в Испании, в Англии. В Испании была гражданская война, а в Англии Нэнси Кунарт провела опрос «Authors take sides on the Spanish War». В 37-м она попросила 150 британских писателей высказаться на тему испанской войны и выбрать, кого они поддерживают – республиканское правительство или генерала Франко. И франкисты, а их тогда поддерживали фашистская Италия, нацистская Германия, то есть репутация у них была, мягко говоря, не лучшая. Они ожидаемо получили в том опросе только 5 голосов. Но натуральнее. Так, а республиканцы – 127. Их, например, поддержали Сэмюэл Беккет и Олдес Хаксли. Ага. Но были в том опросе и 16 человек, которые не захотели выбирать сторону. Среди них великий Томас Элиот, он писал: «Я, разумеется, симпатизирую республиканскому правительству Испании и тем не менее убежден, что хотя бы некоторые писатели должны остаться в стороне и не принимать участие в подобных опросах». Так вот, до 24-го я сам пытался придерживаться позиции Элиота, но начало войны эту этическую парадигму, на мой взгляд, просто уничтожило. Оказалось, что когда в тебя в буквальном смысле летят ракеты – отстаивать максимум о том, что искусство должно быть выше слишком человеческого, практически невозможно. Что сидеть в башне из слоновой кости невозможно, и не потому даже, что у тебя есть только один правильный выбор – выйти из этой башни. Нет, дело вообще не в этом. Дело в том, что башню твою взорвали. Знаешь, как в Польше говорят: «Раз пада дождь, а раз пшиходзон сонщеджи с войском, и расперделаюн чи все башни из слоновой кости к чертовой матери, одни развалины остаются». Допустим, тебе повезло, и ты был в это время не внутри, хорошо, ты остался жив, но ты не можешь вернуться в эту башню. И вот ты стоишь среди этих развалин и кричишь туда, своим друзьям, в Россию, близким людям, хорошо, людям, которых ты считал близкими. Говоришь: «Хьюстон, у нас проблемы. Похоже, что брат-солдат нам все башни из слоновой кости распердолил, а башни излучателя, кажется, целехонькие стоят. Что нам делать-то теперь?» а они тебе с сочувствием кричат: «Братишка, знаем твою боль, бре, сами все это своими глазами по телевизору видели. В Ираке, в Ливане, да не в Ливане, в Ливии. И в Ливии, конечно, везде. И как НАТО наших братьев в Белгороде бомбило в 99-м, да не в Белгороде, в Белграде, бре. Ну да, и в Белгороде, и в Белграде, везде, короче. Мы всякое по телевизору в жизни повидали, и вот что можем тебе сказать. Ты, во-первых, на нас рассчитывай. Закончится война, мы тебя не бросим. А во-вторых, ну что ты не знаешь, что ли, все политики одинаковые. Это все какие-то их подковерные игры. Многого мы не знаем, и ты не знаешь, и, если серьезно говорить, никто не знает. Так что, поверь, братиш, мы люди с тобой маленькие, чтобы нам о чем-то таком всерьез разговаривать. Политика – это дело далекое, и вообще дело не наше. Ну а человек, ну что поделать, ну такая скотина, всегда воюет, не сидится ему спокойно. Главное, людей жалко, конечно, наших мальчиков, да и ваших тоже жалко. В общем, жалко, всех жалко. Ну, в общем, это все грязь, видишь, так что давай не будем в это лезть. Че нам только расстраиваться? А мы же с тобой все-таки люди искусства. Давай оставаться выше этого. А я не могу выше, понимаешь? Они высоко сидят, далеко глядят, а я не могу выше, когда там ракеты летают. Меня же просто собьют. Я тогда понял очень простую, хотя очень страшную вещь. Я прекрасно жил без этого понимания, если что. Мне это понимание не нужно было, я о нем не просил. Но теперь оно просто есть. Любые максимы, в которые ты веришь, любые принципы, которые ты озвучиваешь, можно, оказывается, проверить до боли простым упражнением. Повторишь ли ты то же самое, если на твой город, на твою улицу, на твой дом начнут падать ракеты? Кажется, у Сервантеса про это было. Или у Унамуно. Вспомни, пожалуйста. Сейчас. Кажется так. «Habla a los cabreros, como hablas a tu Dios. Del hondo del corazón y en la lengua en que te hablas a ti mismo, a solas y en silencio». Говори с козапасами так, как говоришь со своим Богом. Из глубины сердца и теми словами, которым останешься верен даже в сыром подвале соседнего дома, где Дон Кихот подчиняет спустившиеся петли на чулках, и вы пережидаете очередной обстрел. Ое, только ты запиши, пожалуйста, что мы говорим сейчас не об искусстве, но о людях искусства. То есть, мне кажется, что мы здесь сталкиваемся со смешением разных планов. Все, что я говорил, справедливо о художнике, живом человеке, таком, как мы, из идей, плоти и крови. Но само искусство не должно быть на злобу дня. Искусство не должно быть агиткой. Да, я согласна. Здесь нужно уточнять, искусство или люди искусства. Допустим, у нас есть художник, который рисует только белых овечек на зеленом лугу. Хорошо, пусть рисует, но ты его спрашиваешь не об овечках. Ты его спрашиваешь, что он чувствует, если он что-то чувствует. «Далеосы чамою боль, знаешь?» А он говорит, «Искусство должно быть выше этого». «Да я же тебя не про искусство спрашиваю, чувача, про тебя самого». Или ты теперь себя от искусства не отделяешь? Людовик Майкуму XIV. «Искусство – это я». Рисуй своих овечек, Энора Буэна, я на них не посягаю, но голос у тебя есть? Свой голос есть? Человеческим голосом молвить можешь, как в сказке? Переписывать надо. Точно. Или ты как Папа Римский, экс-катедра, только от имени лично Мельпомены теперь можешь вещать? Я в целом с вами согласен. Сам вопрос об искусстве, которое остается или не остается в стороне, он подменяет предмет обсуждения. Девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы все искусство было переведено на агитационные рельсы? Это манипуляция, которая искусственно отрывает искусство от человека. Помнишь Магнолию, где мы встретились? Айо. Так вот, наша Магнолия – это не искусство. Да, это красота, но, понимаешь, Магнолии все равно, сколько людей погибнет в этой войне, в любой войне и любой Магнолии. А искусство – это плод человеческого духа, проявление этого духа в конкретной личности. Но вдруг я вижу, как эта, пшепрашем, личность говорит: «Я бы рад посочувствовать, но не могу. Прости, magician's code – искусство вне политики, так что рукава мои связаны». Это не только cobardia sin cualquier limites, но и просто-напросто ложь. Герника Пикассо – это не настоящее искусство. Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года в Мадриде, Гои – это не искусство. Осень Патриарха – это не искусство. Дай спокой, да хотя бы «Война и мир», Борис Годунов, «Бесы» – вот оно, русское искусство. И оно вне политики. Оно нейтрально, если с Харцнумем. Но как ты только тепл, а не холоден и не горяч, то извергну тебя из уст моих». Первой была пассионата. Что, прости? Я говорю, первой была пассионата. Ты спрашивал об искусстве, как оно сначала умерло в первые дни войны, помнишь? Да. Так вот, первой в новую реальность ворвалась она. Я вышла на прогулку с собакой, и почти сразу загудела сирена. И мне стало так напорно, знаешь? Так жалко, что нужно опять куда-то прятаться, ждать отбоя, мучить собаку пятиминутной прогулкой. И тогда я вдруг просто открыла Spotify и запустила рандомный трек погромче, чтобы заглушить тревогу. Воздушную и внутреннюю. «Las dos a la vez». Заиграла апассионата, и что-то случилось. Я физически ощутила, как сворачивается и корчится страх. Как он отползает, как выпрямляется спина, как разбивается вдребезги ракета, и ничего не может сделать мне. И этой музыке. Я ощутила то фундаментальное впечатление, которое производит искусство. Сколько бы бомб на меня ни упало, мир не рухнет. Все останутся здесь. И Тадж-Махал, и песни Битлз, и утки на реке, и древнеримская мозаика. Красота в мире останется. И Мона Лиза в Лувре продолжит улыбаться. Теперь всегда, когда я вижу в плейлисте апассионату, мысленно подмигиваю Бетховену, как другу, который вовремя пришел на помощь. И мне помогла музыка, только собственная. До войны я играла и пела в основном каверы, а после начали приходить авторские песни. Как будто что-то глубинное пробудилось и требовало быть выраженным через музыку. Я начала записывать видео, организовывать акустические концерты в бомбоубежищах, играть в центрах для беженцев и в тихие дни выступать с другими музыкантами на улице, чтобы закрывать благотворительные сборы. А я с конца марта начала рисовать акрилом. Искусством это не назовешь, мне кажется, но арт-терапией можно. Я давно хотела, даже пробовала когда-то, но всегда не хватало времени. Оказалось, что война – лучший учебник по тайм-менеджменту. Я даже прочитала после 24-го «Улисса». Это стало какой-то очень большой личной поддержкой. Я почувствовала, как давняя мечта превращается в цель. Смешно. Я в какой-то момент думала, ты должна жить, чтобы закончить его. И я жила. А я узнала, что процесс письма способен на то, что не смогли сделать для меня ни книги, ни фильмы, переносить тебя в другой мир. До войны я дописывала большой и muy importante para mí, sabes, художественный текст. До финала оставалось 3 главы и эпилог. Все уже было продумано, план написан. Осталось только написать текст этих глав, и сначала казалось, что все, я теперь ничего не допишу. Ничто, надо, ниц, каперош. А потом я попробовала, и выяснилось, что я не только могу писать. Оказалось, что пока я живу жизнями персонажей, я даже не слышу взрывов. Я дописала 3 главы и эпилог за первые 2 недели войны. Наверное, это помогло не сойти с ума, справиться с болью, с которой ты, кажется, уже не можешь справиться. Гидес? Айо. Ескес шат лав хасканумем. Эца вайнзеля цанот. А мне тоже по-своему помог текст. Я читала «El otoño del patriarca» Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, и внезапно эта книга помогла мне объяснить тот мир, в который мы угодили, расставить и все по местах, понять все про нас и про них. И когда я так ясно увидела страх, тоску, неуверенность, злость с тамтой страны и живую душу, ясную голову с нашей страны, мне перестало быть страшно. Я no tengo ese miedo. Я al contrario. Я зрозумела, что они, все, кто желал нам скорейшего освобождения, уже проиграли. Que vendieron su mar. Что они продали свое море. Не, эхис дикьо. Йоргос Сеферис в романе «Шесть ночей на Акрополе» писал, «Знаешь, почему я люблю тебя? Потому что ты помогла мне поверить в другого человека». Собрать себя из пепла ненависти и боли в человека, а затем поверить в другого человека. В этом помогает искусство. Искать тропы, что не ранят другого, где способны слышать правду, видеть себя со стороны, становиться кем-то другим, не теряя при этом себя. Понимать, хотя бы пытаться. Искусство «Альфин и Альхаво» не ховая вид войны и не заслиплюя правду про природу человека. Искусство, воно лише дає опору для того, щоб самому бути кращим. Кращим із усіх можливих варіантів, з усіх виявів людського і тваринного в тобі, що оголює війна. Елярте те рекуерда, що це все вже було. That history, хінас ют, мимено аніме населе хідогер, безкресна ноцна змора, from which I'm trying to awake. Що твій біль – ета сліза, смитає си щеки, con la lluvia della storia. Але і то моїм зданням саме важне – ти можеш вибрати, ким бути. Дукарас едбан одлучиш, і увек одлучуєш, каде дія лоде сідес вибіраш, ким єстеш і ким бенджеш. Лишаєшся ти людиною, чи ні? І я веруєм, да ти можеш лишатися людиною, благодаря іскусству. Завдяки кращому, що воно дало твоєму серцю. Старе біле магнолія.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Летом 1994 года молодой музыкант из Луганска Александр Литвинов приехал на фестиваль авторской песни и поэзии «Оскольская лира» в городе Старый Оскол. На импровизированной стойке регистрации Сашу Литвинова удивил весьма бюрократический для музыкального фестиваля тон барышни-администратора. Фамилия, имя, отчество, откуда прибыли? Саша решил пошутить и сказал: «Мэм, у вас тут так классно, к чему этот официоз?» На что мэм ответила: «Ты чего мне умничаешь? Фамилия, имя, отчество, откуда прибыл?» А Саша тогда возьми и скажи первое, что пришло в голову. «Я, — говорит, — Веня Дыркин из Максютовки». Думал, что на время, оказалось, навсегда. С вами Армен Захарян и 30-й выпуск литературного канала «Армен и Федор». И сегодня, 11 июня, в день, когда Саше Литвинову исполнилось бы 50 лет, мы поговорим о текстах этого необыкновенного человека. Поэта, который никогда не издавался при жизни. Музыканта, который профессиональным музыкантом себя не считал. Простого парня из Луганска, который оказался одним из самых удивительных и волшебных рапсодов 90-х. Мы поговорим о текстах Вени Дыркина. Я хочу прежде всего оговориться. Масштаб Вениного таланта, помноженный на его неизвестность широкой публике, заслуживает не отдельного выпуска, а целого документального фильма. Его творчество для меня, как, наверное, для всех, кто в какой-то момент узнал и полюбил его песни, это что-то очень личное и дорогое. Что-то, о чем сложно сказать чуть-чуть, хочется высказать все и сразу. Но не для всего есть слова, а главное – возможности. 2020 нас в этом смысле вообще не балует. Так что этот выпуск, откровенно говоря, попытка найти некий баланс между двумя невозможностями – промолчать совсем и сказать все. Первая из них мы сегодня уступим, а вторая, я надеюсь, однажды уступит нам, и мы расскажем о Вене гораздо больше. Тем не менее, даже в другом формате разговор о его биографии вряд ли смог бы занять слишком много времени. Из блестящих достижений в жизни Вени – золотая медаль школы номер 18 города Свердловска Луганской области. Из головокружительных взлетов – служба в ракетных войсках. Из разительных перемен – перевод с геолого-разведочного факультета в Донецком политехническом на факультет механизации сельского хозяйства в Луганском аграрном. Словом, как у того персонажа Салтыкова-Щедрина, о котором в летописи сохранилось только что «имея немалый рост, подавал твердую надежду, что, но объят ужасом, не смог сего выполнить, вспоминая, всю жизнь грустил». Очень похоже на Венину биографию, стоит только разницей, что он-то не смог сего выполнить только потому, что ему не хватило времени. Молодой поэт из Луганска, он писал удивительные песни для удивительно камерной публики. И где-то в той точке, где его талант должен был стать, как сказали бы раньше, всесоюзным, стремительно сгорел от лимфомы, как героиня одной из его песен «Жаклин Анасис, урожденная Бувье в замужестве Кеннеди». Словом, сегодня к его 50-летию нам хочется хотя бы немного рассказать о его творчестве. О стихах и песнях, но прежде всего о языке. Здесь, правда, возникает известное затруднение, которого я не испытывал, говоря о, например, Джойсе, Аполлинере или Набокове. Дело в том, что они работали прежде всего со словом. И пусть даже звукопись и музыкальность их текстов предельно важна, но это все-таки звукопись слова. Нет, Джойс, конечно, пел, причем с присущей ему скромностью утверждал, что если бы он не стал великим писателем, то стал бы великим тенором, но нам, к счастью, не приходится говорить про его арии. С Веней ситуация иная. Немногочисленные тексты этого то ли рок-н-ролльщика, то ли барда, то ли поэта, то ли трубадура достались нам в виде сотни песен без единой качественной студийной записи, без единого прижизненного сборника изданных текстов. Вени не дожил даже до 30. Он ушел слишком рано, чтобы не то что осмыслить, а хотя бы зафиксировать то, что он успел создать.
Словом, его наследие – это по большей части песня. И тем не менее, нам кажется, что говорить о Вене не с точки зрения музыки, а прежде всего с точки зрения литературы, допустимо. Потому что его тексты сами по себе интересны как художественное явление. Да и он в одном из последних своих интервью признавался: «Петь – это физкультура для голоса, играть – тренировка для пальцев, а лучше всего – писать. Это шаманство, это волшебство из разряда абсолютной любви». Так что сегодня мы поговорим прежде всего о текстах, о языке и стиле, попробуем рассмотреть струны его творчества, чтобы объяснить, как он высекал из них свое чудотворство. Достаточно послушать всего несколько песен Вене, и сразу понимаешь, его язык – это какой-то очень необычный варочный цех, где отливается его удивительный стиль. Однако дальше возникает некое затруднение. Отследить процесс производства, разложить этот язык на инструментарий, на набор приемов и паттернов, оказывается очень сложно. У иного автора из текста можно легко вынуть кирпичик аллитерации, блок анжембемана или узел метафоры, рассмотреть его со всех сторон, объяснить и показать, как он работает, и аккуратно положить на место. Но когда пытаешься проделать что-то подобное со строчками Вениных песен, когда выбираешь одну, не похожую на сны, чтобы ее рассмотреть, она сразу цепляет за собой следующую, не похожую на бред, а та еще одну, необычную как чушь. Словом, детка за репку, внучка за жучку, а ты уже где-то в середине этой цепочки, без какой-либо возможности из нее выбраться.

0: И все-таки в этом метонимическом танце, в этой цепочке музыкальных следов, которую оставил после себя Дыркин, есть некоторые повторяющиеся элементы, которые делают его стиль узнаваемым, как заплатки на локтях твидового пиджака. Стоит еще раз оговориться, что работают они в своей совокупности. Это несовершенные инструменты Веласкеса или Набокова, но еще не окрепшая рука молодого Рембо или ранний автопортрет Шиле. Потому что Веня просто не успел дожить до того возраста, когда автор становится зрелым. Его песня – это не идеальные пейзажи опытного мастера, а наскальная живопись охотника за прекрасным и собирателя слов, жадного до красоты, еще не умеющего себя ограничить. Тексты Вени Дыркина – это прежде всего причудливое смешение различных языковых пластов. На лингвистическом уровне Веня постоянно соединяет разнородные и даже взаимоисключающие элементы. Просторечие, рабочий жаргон и диалектизмы. Высокий стиль отсылки к русской классике, поговорки, присказки и сказочные мотивы. Если у Пушкина английский сплин, иначе русская хандра, то у Вени наоборот, сплин без сомнения будет русским, а тоска английской. Ибо в этот и без того плотный клубок родных слов Веня щедро добавляет иностранные. Но вот что замечательно, они становятся в его текстах настолько обрусевшими, что по-настоящему полюбить олдовую клошарку, то есть старую нищенку, можно теперь только по-русски. К этому нужно еще добавить массу неологизмов и сокращений, отказ от привычных правил синтаксиса и постоянную дополнительную ритмизацию текста при помощи приема аллитерации, группировки одинаковых согласных звуков от «Синдей собирал серебро» и вплоть до «Теперь только черный чердак чернее, чем черная ночь», которая так живо напоминает прекрасное гоголевское «Далеко чернели и червонили черные червоноверхие бараньи шапки». Однако самое во всем этом удивительное – это то, что вместо пестрой эклектики, вместо безвкусной разноголосицы, весь этот языковой котел рождает удивительную гармонию. Голос Вени как будто собирает все эти такие разные голоса вместе и заставляет, нет, не заставляет, просит их сливаться в единый нарратив. И это хоровое пение одного актера случается, потому что в его песнях все сосуществует единовременно. Хипаны с хайрами и петухи с пункерами. Солнечный день, раскисший в квадрате окна, и грязный ответ в чистых простынях. Экзотический топир топером и мусора, которые сдаются казином. Формулировка, достойная Ильи Дзинзереллы, героя между собакой и волком Саши Соколова. И идут они сквозь бескрайнюю степь по этапу, до самой Великой Стены.
1: Начесали петухи пунгера, распустили хайера. Хипаны казином сдавались в плен мусора. Шли этапом до Великой Стены, прорастали швеллера. Как лаза, с них набилась стрекоза серебра. Исчезли этажи.

0: видом на небо, а в небе апрель.
1: Еще одним инструментом, с помощью которого Веня вновь и вновь творит свои тексты, становится абсурд и парадокс. И в этом он наследует, пожалуй, самому невозможному русскому поэту 20 века Даниилу Хармсу. Абсурд в песнях Дыркина столь же сложен и разнообразен, как и вокабуляр. Иногда реальность в его руках как будто становится мягкой и податливой, как пластилин, легко мнется и лепится. И тогда... Громоздкие стальные конструкции, швеллера, вдруг вьются и цветут, подобно виноградной лозе. По улице мимо тебя проносится Ситроен с квадратными колесами, а дороги, ведущие в Клондайк, почему-то приводят в острог. Реальность у Вени в этих случаях подчиняется не законам физики или причинно-следственным связям, а внутренней логике текста. И снова это случается удивительно органично и естественно, как будто мир и должен быть таким, каким он рождается в его песнях. Толкин однажды высказался в том смысле, что придумать зеленое солнце само по себе легко. Сложно придумать мир, в котором это солнце будет выглядеть естественно, в котором оно будет на своем месте. В песнях Вени солнце любого цвета восходит и заходит по причудливому расписанию, которое стремится ускользнуть от закономерностей. Но главное, каждый из них на своем месте.
0: А у Синдея были дома, но не все. А у Синдея жила белка в колесе и топером экзотический топир. И жирафом был кассир и приглашал всех нас в синематограф. И Синдей собирал серебро, благо за ночь его намело, и на улице было светло от того серебра, детворе на ура. И Синдею добро в закрома.
1: Впрочем, в некоторых случаях Веня специально разрывает это единство ощущения, стремится не к целостности, но наоборот, к столкновению частей внутри целого, и сталкивает чело в чело явления обыденные и чудесные, доводит контраст до парадоксального, рисует серую провинциальную позднесоветскую или раннепостсоветскую жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой мы бы хотели, чтобы она была. Жизнь, где на заводе плексигласы, болты, гайки и тупые резцы кружатся в ритме танго. Танго фрезерных станков. Где в обычном советском колхозе, окромя буренки да нескольких овец, есть еще стадо бесов. И пастух Виталий Шулер каждый день выгоняет их к водопою и все не может уразуметь, нафига колхозу бесы, если бес не продуктивен ни по шерсти, ни по мясу, ни тем более по яйцам. Такая жизнь, наконец, где контролеры распускаются в трамваях, как цветы, а сам трамвай едет уже не по рельсам, но наоборот, это рельсы ложатся там, куда он сворачивает. И вместо перекрестка Советской улицы с тупиком 60-летия октября он ползет по пустыням Каракума, плывет по водам Куросио, чтоб к утру приплыть на Гонолулу.

Наконец, последняя особенность языка Авениных песен, которую мне удалось сформулировать, это многозначность, полисемичность его текстов. Часто она запускается при помощи неологизмов, которые могут прочитываться по-разному, а, следовательно, создают условия для нескольких трактовок сразу, отрицают некую окончательную истину, ускользают от определенности, оставляют только след, по которому можно что-то предполагать, но нельзя ничего утверждать. Ибо в истине Вени Дыркина, как у другого магического реалиста, сербского писателя Милорада Павича, находишь только то, что сам в нее вкладываешь. Смотрите, как это работает. Например, в песне на Ивана Купала есть такие строчки.

0: венец, который превращается в венч одной лишь волею языка. Однако по другой версии, венчиком называли атласную ленту, которую клали на лоб умершего, и целовали ее на прощание. А в предыдущем куплете речь как раз идет о смерти. По третьей версии, венч – это обрядовый пирог на языческом празднике. Наконец, памятуя о любви Вени к английским словам, в самых русских ролях, заметим, нельзя не вспомнить, что венч – это также по-английски девица. Так, например, Набоков пишет о своей Лолите. Так какой же именно венч держит в руках герой Вени Дыркина? И подобным образом трактовки и прочтения его текстов всегда наслаиваются друг на друга, не разъясняя смысл, но затемняя его, запутывая, завлекая слушателя в лабиринт из слов, в котором, однажды затерявшись, хочется остаться навсегда.
1: Полотно, на котором был лес, в котором был дом, в котором жил я, который не спал в ожидании чудес. Сгорела дотла, как седая ветла, за краем села

Здесь, впрочем, может возникнуть известное возражение. А не теряется ли за всеми этими конструкциями Его Величество смысл? Самый переоцененный персонаж в мировой литературе. И хотя сегодня наш разговор прежде всего о форме, тем не менее, когда я слышу, что песни Вени называют бессмысленными, безумными или бредовыми, то доктор Хайдеггер во мне превращается в мистера Хайда. Бредовые и безумные – да, но бессмысленные – только для ленивого ума, которому все, что не Бальзак, уже Беккет. Мне представляется, что наиболее наглядно эта осмысленность тех причудливых языковых конструкций, которые рождало сознание или подсознание Вени, слышна в «Бубуке», одной из его самых удивительных песен. Это как раз образчик того, как Дыркин, во-первых, выворачивает реальность наизнанку, во-вторых, играет с многозначностью слов, а в-третьих, как внутренний смысл его песен проявляется за фасадом внешней бессмыслицы. Уже первая строчка в этом отношении очень показательна. В ней есть практически все то, о чем мы сегодня говорили. В цветочном королевстве, в переходе в подземелье, за 30 тараканов у торговки Амаратор. Смотрите, песня с самого начала разворачивается параллельно в двух мирах. С одной стороны, она начинается как сказка в некоем цветочном королевстве. А с другой, как бытовая зарисовка, потому что цветочное королевство в переходе в подземелье – это, конечно, просто-напросто палатка с цветами в подземном переходе. Однако вот эта двусмысленность здесь сохраняется не только на семантическом, но даже на лексическом уровне, потому что остается не до конца понятным, что же такое цветочное королевство. Просто метафора или топоним, собственно, название ларька, который торгует там цветами. Далее. За 30 тараканов у торговки Амаратор. С одной стороны, 30 тараканов наводят на ассоциации со словосочетанием 30 серебряников. И мы сразу понимаем, что речь здесь может идти о деньгах. С другой, сами тараканы – это, конечно, не деньги. Но в сказочном пласте текста они ведь вполне могут циркулировать в качестве официальной валюты цветочного королевства. При этом в обыденном мире тараканы – как раз-таки обитатели подземелий, переходов, подшкафных и подпольных пространств. Наконец, тараканы в данном случае еще и способствуют своими лапками аллитерации и мелодике стиха. 30 тараканов торговки. Три буквы «Т» подряд. Еще более туманно со словом «Амаратор». Это, скорее всего, либо прозвище торговки, либо то, что у нее покупается. Может быть, букет цветов, и тогда в этом слове сразу считывается испанское «амор» – «любовь». А может быть, ликер «Амаретто» на луганском наречии. А возможно, «Амаратор» – это билет на ту удивительную электричку в тот причудливый мир, куда отправляется далее герой. И тогда это слово звучит уже как название некоего вещества.

Здесь нужно оговориться. Все эти варианты, а также иные возможные, не взаимоисключают, но дополняют друг друга. Тексты Вени работают на создание сразу нескольких смыслов, нескольких образов. И тот, кто читает их или слушает, ни в коем случае не должен пытаться найти правильное решение, не должен ставить перед собой такую задачу. Потому что выбирать единственно возможное толкование у Вени – это странно. Множественность толкований – это одна из главных добродетелей его текстов. А потому правильные ответы в них не просто не предусмотрены, но крайне нежелательны. Далее текст этой песни развивается похожим образом, параллельно в сказочном и в обыденном мирах. На остановке бричка, рельсы в небо, а роги в землю. Гони, ямщик, в табор. Остановка, рельсы и роги. Обратите внимание, кстати, не рога, а именно роги, вот это, берем в кавычки, неправильная форма. Приметы нашей обыденности, мира реального. Бричка, ямщик и поездка к цыганам – скорее мировоображаемого, в данном случае литературы. И главное, все в этой песне вывернуто наизнанку, перевернуто с ног на голову. Ведь как это? Рельсы в небо, а роги в землю. Должно же быть наоборот. Рога у троллейбуса сверху, рельсы у трамвая снизу. А здесь получается какая-то перевернутая электричка с рогами и рельсами, которые почему-то поменялись местами. И так происходит в Бубуке постоянно. В комнате не четыре угла, а пять. И найти в ней кошку, конечно, непросто, но еще и потому, что кошка не черная, а белая. И не кошка даже, а кот. И это не у Танечки утонул мячик, а наоборот, у мячика утонула Танечка. И даже не Танечка, а Машенька. И так далее, и так далее. А потом придет Бубука. Придет необъяснимое и невидимое. Покажется, и все объяснит.

0: Эта бубука и правда всю жизнь пряталась где-то за грязными обоями, за обоями обыденной жизни. Но по другую сторону, в доверительном холоде белой комнаты о пяти углах, теплилась совсем другая жизнь. Жизнь Вени Дыркина. Жизнь слов, образов и красок, чудес, открытий и встреч в узком кругу. Жизнь, о которой сегодня сказано было лишь немногое, но не потому, что она не важна, а наоборот, потому что она слишком важна. Знаете, философ Витгенштейн написал в одном из писем о своей главной работе «Логико-философском трактате», что работа эта состоит из двух частей. Одна из них написана, а вторая нет. И ненаписанная часть важнее. Также я мог бы сказать про сегодняшний разговор о Вене. Невысказанное здесь важнее, и именно поэтому правильных слов, чтобы его высказать, просто нет. Там, где эта жизнь, тем не менее, случалась, в той комнате о пяти углах, не слишком много места, поэтому всех она вместить не сможет. В одном из последних интервью в жизни Веня журналист спросил его: «А правильно мне показалось, что твоя публика, она не стадионная, а скорее камерная?» «Да», — сказал Веня, — «мне как-то больше импонирует близкий контакт, чтобы поменьше людей, но чтобы они слушали и втыкали». Ведь так все в итоге и получилось, Веня. Нас в этой комнате достаточно, чтобы ты не чувствовал, что играешь для себя одного, но вместе с тем не слишком много, чтобы мы могли внимательно слушать и втыкать, как тебе этого и хотелось. А раз так, то сыграй нам что-нибудь еще на прощание. Сегодня уже поздно, пора расходиться. А кто знает, когда в следующий раз встретимся.
1: Листья опали за тем, чтобы родиться опять. Листья не знали, как долго приходится ждать. Память всем тем, кто решился отдать зеленую плоть.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову, 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Porn Base Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы, это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публично. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравится, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости, важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжелая – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу, а там же столько факультетов, столько групп, пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа –

0: идет из сцены. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов», массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах под Муссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже... по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд. Это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же, в Реутове, подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящийся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал

0: тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
1: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
2: Квир-беседы.
0: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
1: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
0: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
1: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
0: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
1: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
0: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит: «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу: «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
0: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
2: Беседы.
0: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали, ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь, для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
1: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют тем, кто никогда не играл, я играл в детстве или в университете.
0: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких в каждой сцене, что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, и вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия

0: ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единую Россию», да, там, ты как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный. И они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление. А потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что

0: то переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
1: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентиры в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл, я играл в детстве или в университете.
2: Труппа — 2 десятка человек, спектакли на русском, Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила, то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом меня резко идет наверх.
2: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
0: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое — это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, да, да. Я счастлива. Просто удовлетворение, наверное, от того, как ты живешь, что ты делаешь.
2: Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
1: Квир-беседы. Этот сезон выходит на радио Сахаров. Слушайте на сайте или...
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио Сахаров.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55 тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал «Издательство индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда изнята. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процесс, растянутый во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн-авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном.

0: когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть, да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
1: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
0: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она

0: не спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
0: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
0: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
0: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот, но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
0: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: большой. Хороший вопрос, да?
0: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские... какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже.
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим. Они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет... Там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько... книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательным Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи» были не для письма. Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из телеграмма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
0: бесплатно можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
0: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
0: во всех, в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.